облике, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хрену, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смертоносно.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что...

0: Всеобщий йоу, друзья. Здравствуйте, всем привет.
1: Доброе утро всем, конечно же. Это мы переводим йоу немножечко для тех, кто вдруг включил нас впервые. Возможно, а такие люди есть. И вообще мы сегодня, я вам так скажу, невероятно рады всех видеть, слышать и прочее. Ребятки, мы все здесь, мы собрались. Потому что вчера был интересный денек. Нам тут кое-что обещали, но прогнозы, как я знаю, очень часто не сбываются. И это касается не только далеко погоды, но и всего прочего. Очередной прогноз не сбылся, чего мы, собственно, все и ожидали. Придется дальше работать. Ребят, вторник. Вот так.
0: Да, конец света не наступил, если что.
1: Если вдруг кто-то ждал и планировал, набирал каких-то кредитов вчера, не вышел на работу под смешным предлогом, сегодня придется с этим разбираться.
0: Угу. Ну и отвечать на наш вопрос, а точнее даже продолжать строчку. Конец света опять не наступил, поэтому... Ну или конца света опять не случилось, поэтому...
1: Да, что-то делаете там, да, продолжайте и как-то фантазируйте. В общем, что сегодня будем делать? Давайте обмениваться идеями и предложениями.
0: Свои предложения отправляйте к нам в группу во ВКонтакте vk.com/radiochel. У нас есть канал ВК, в него вы можете попасть через ту самую группу, которую я ранее произносил, между прочим. А также у нас есть телеграм-канал Radio Continental. В общем и целом, соцсетей хоть отбавляй.
1: Как и подарков у нас, но есть один самый главный. Это сертификат в лет. И сегодня ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном.
1: И давайте о главном поговорим. Часто главным становится ЖКХ вокруг нас и всякие бытовые проблемки. Вот они ожидаются у жителей Северо-Запада. Мы предупреждаем вас о том, к чему надо быть готовым сегодня. Итак, значит, на этом самом Северо-Западе будет мощное отключение воды. Вообще всей. И практически на сутки, да. Итак, вот это произойдет на этой неделе, и произойдет это уже завтра. Итак, 14 октября с 10 утра и до 10.00, собственно, 15 числа. То есть со среды на четверг.
2: Двое
1: воды
2: суток?
1: Нет, одни ровно сутки. Вот 14 завтра в 10 вырубают, и в 10 утра также 15 утра. В четверг включают.
3: Ну,
1: да. Ну, дай бог. Ну, за сутки-то они, наверное, справятся. Это они когда на пару часов выключают, это потом затягивается на 4, на 6. В списке больше всего зданий по улицам Братьев Кашириных, Университетской набережной и Академика Королева. Весь перечень можно найти в телеграм-канале администрации города. Заходите, смотрите. Также возможно снижение давления в системе водоснабжения пятиэтажек в квартале, ограниченном улицами Братьев Кашириных, Косарева, Университетской набережной и Молодогвардейцев. Но там какая-то вода вроде хотя бы будет. Значит, уточняйте все подробности по телефону 214-00-14. Надеюсь, все записали. И вот заходите в телеграм-канал администрации. Я, кстати, в него зашел и обнаружил там следующую новость. Челябинцев приглашают на бесплатный семинар по отстаиванию своих прав в коммунальной сфере. Вот так сразу. И как ты думаешь, когда он пройдет?
3: Завтра.
1: Послезавтра, 15 октября. После вот этого всего. У людей, значит, сутки не будет воды. И потом администрация реально друг за другом посты идут в телеграм-канале. Просто проводят вот этот семинар. Видимо, чтобы как-то подспустить пар немножко. Если у людей будет пар. Потому что без воды никакого пара. Мы понимаем.
3: Я так понимаю, это же не отопление никакого, ничего, да? Вот это сутки.
1: Ну, слушай, вот про отопление ничего не говорят. Вообще, горячая вода и отопление — это разные немножко вещи.
3: Ну, я понимаю. Но они, по-моему, когда горячую выключают, никогда нет отопления.
1: Ну, а там они всю выключат, и горячую, и холодную. Поэтому, не знаю, про отопление ничего не сказано. Опять же, 214-00-14. Звоните.
3: Отстаивайте свои права, как говорится.
1: Звоните, и вот отстоять, значит, можно. Встречи посвятят тому, как бороться с произволом управляющих организаций. А он имеет место быть, между прочим, периодически. Эксперты расскажут, как найти в квитанциях скрытые переплаты.
3: Опа.
1: Вот так вот. Скрытые угрозы. Вот
4: и смысл.
1: Кстати, там много интересного. Незаконные начисления. Как вернуть свои денежки после того, как вы это все нашли. Также дадут советы, как заставить работать управляющую компанию. Куда жаловаться на протекающую крышу, неубранный двор и на другие проблемы. А после основной программы все желающие смогут записаться на индивидуальные консультации и уже свои вопросики решить. Все это 15 октября, в четверг тот самый, в штабе общественной поддержки на Кирова 167. Начало в 6 вечера. Вот у людей включат воду, я надеюсь, в 10 утра, и к 6 вечера у них как раз накопятся вопросы.
3: А вот у меня вопрос. Вот вы вечно жалуетесь на мою протекающую крышу. Это вообще нормально?
4: Я думаю, там нашу жалобу не примут.
3: Ну, хоть где-то.
1: Я боюсь, тебе не помогут даже на этом семинаре. Вот так.
3: На этом уровне.
1: Да, но сходить стоит. Вдруг, по крайней мере, этот семинар благодаря тебе и твоей протекающей крыше станет веселее. Вот это я могу сказать. Как и каждое утро наше становится как-то не то что приятнее, но интереснее. Давай так это назовем.
3: Не говори так, не говори, переговори.
1: Переговорю. Не то чтобы приятнее, но интереснее. Так-то лучше, да?
3: Ну и ладно, ну и рассказывай свою погоду, бе-бе-бе, давай.
0: Спонсор прогноза погоды — термы Тартуга. ООО «Стоп-Те».
5: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы Тартуга. Улица Руставели, 30А.
0: Погода.
1: Плюс 7. Прямо сейчас в центре Челябинская переменная облачность. На севере возможен слабый дождь. Небольшой юго-западный ветер. Днем сегодня будет плюс 15-20.
0: Слушай лучше.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: А вот что же готовят нам звездочки сегодня? Сейчас выясним и проверим как раз таки. Это вторник, 13 октября, и, как вы поняли, все мы здесь, все мы на месте, все хорошо. Глобально ничего не произошло, как я люблю говорить. Итак, овны, удача может проявиться там, где вы меньше всего ждете. Ваше стремление к лучшему откроет новые возможности.
1: Тельцы, этот день подарит ощущение наполненности и душевного комфорта. Наслаждайтесь.
2: Близнецы, ваша легкость и открытость помогут привлечь интересные возможности. Неожиданное предложение способно подарить новый источник вдохновения на сегодня.
0: Раки, впереди вас ждет день приятных открытий. Вы сможете почувствовать особую ценность связей.
1: Львятки, ваша энергия будет заметна окружающим и поможет добиться расположения важных людей.
2: Девы, сегодня вы сможете увидеть красоту в результатах своих стараний. Поймите свои возможности и решитесь на какой-то новый шаг.
0: Весы, день принесет ощущение легкости и приятного обновления. Хорошие новости помогут наполнить пространство вокруг гармонией.
1: Скорпионы, вам откроется источник внутреннего вдохновения. Почувствуйте прилив энергии.
2: Стрельцы, будьте сегодня легки на подъем и не отказывайтесь от выгодных предложений, особенно от близких вам людей. Они способны приблизить вас к мечте.
0: Козерожки, судьба напомнит о том, насколько ценен ваш труд. Приятное признание или добрый жест станут подтверждением правильности выбранного направления.
1: Водолеи.
0: И.
1: Творческая энергия поможет наполнить обычные дела новыми красками. Необычный взгляд на привычное принесет интересные решения.
2: Ну и рыбы. Ваша чувствительность станет источником и душевного тепла, и, конечно, той самой гармонии.
1: И.
2: И, да, у всех гармония прям сегодня.
0: И, у всех и.
2: И помогает, да, нам. Маленькое счастливое совпадение может подарить ощущение настоящего чуда какого-то сегодня, рыбы.
1: Круто.
0: Ну что, веришь в чудеса?
1: Я верю в чудеса. Нет, как же эта песня-то?
0: Я не верю в чудеса.
2: Там наоборот не верили.
0: Но летит машина в небеса.
1: Так,
0: что это?
1: Мы поверим.
2: Но это из кинофильма «Черная молния» песня. Это единственное, что я помню.
1: Реально?
2: А вот кто ее пел?
0: Александр Рыбак.
2: Рыбак, точно же, да. Это же вторая его песня.
3: В смысле? Почему вторая? У него миллиард песен.
2: У него может быть миллиард песен, но вторая известная. Да.
0: А как же? Ты мой котик.
2: Вот ты вспомнила, да, это тоже кайфовый трек.
0: Ты же знаешь ее?
2: Да.
0: Вот.
1: Я только знаю, я везде тебя, котенок. Но это не он.
0: Да, вот именно. Сенька, а у нас есть Fairy Tail?
2: Маловероятно. Давай поищем, а может быть сегодня мы еще послушаем. Обратимся к чудесам.
0: Все. Слушаем сегодня Рыбака весь день, потому что так мы решили. А как решили звезды, слушайте в течение всего дня здесь на 104 FM. Повтор гороскопа специально для вас. Кстати, первый стартует уже в 11:45. Не пропустите. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
4: Погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Миасе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0, днем в среду плюс 12-17.

0: Таврия.
1: Давай устроим ему сюрприз. Выскочим, шуму будет.
2: Да не, он же водитель. Давай лучше по пешеходному переходу.
3: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Убедитесь, что водители видят вас. Войход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Творог 9%, 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
6: Указано цена на автомобиль GLN J6 комплектация. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
0: Та-та-та-таврия.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, почитаем ваше сообщение, друзья. Конец света так не наступил. Ну, мы не сомневались, как будто в этом.
1: Абсолютно. Поэтому продолжаем просто эту темку разгонять. Смеемся, веселимся над этим.
0: Продолжаем великолепную строчку сегодня, друзья. Звучит она следующим образом. Конца света опять не случилось. Поэтому...
2: Поэтому пришлось снова жить эту жизнь. Вот Марина такое. Хотя техподдержка обещала какое-то обновление. Но опять не случилось. Опять не прилетело что-то по воздуху. Бывает
0: просто
2: такое
0: списали
2: обновление.
0: Абонентскую плату опять за месяц. Да?
2: А ты в очередной раз забыл отменить. Как обычно,
0: конечно,
2: это бывает. Да. В следующем месяце обязательно. Точно не забуду.
0: Мария пишет: поэтому, девочки, расходимся. Бывший не напишет, прости за все. Перед смертью и придется дальше жить в игноре.
2: Вот так, нормально. По бывшим еще пройдемся, правильно. Нет для этого плохого повода, да? Любой можно обратить вот в это вот. Так, значит, Марат пишет: ну, не случилось конца света, значит, я обратно спать. Давайте, ребят, разбудите, когда что-то будет интересненькое.
0: Хорошо ему, хорошо.
1: Я бы тоже хотела обратно спать.
0: Но в целом...
1: В любой момент, конец света или нет, неважно.
0: Сенька может дать тебе минут 10 сейчас.
2: Я могу дать вам гармонь. Возможно, потому что Поля пишет: конца света не случилось, поэтому Сень, доставай гармонь.
0: Ух ты.
2: Интересное какое-то. Может, и достанем сегодня, поглядим.
1: Так.
0: Конца света не случилось, поэтому ждем следующего, пишет Катерина.
1: Ой, кайф, кайф, кайф от ботов, можно?
0: Давай.
1: Неплохо, что продолжаем веселиться, но не стоит забывать, что каждый раз конец света тоже может быть лишь шуткой судьбы.
2: Спасибо, боты. Вот
1: спасибо,
2: без вашей
1: боты.
2: Мудрости, да,
1: да,
2: мы бы никак. Вы с этим просто делаете нашу жизнь.
0: И Ерушин не забывай.
2: Кстати, да.
1: Конец света опять не случилось, поэтому ожидаем конец воды, пишет Алена в ТГ-канале.
2: Это где-то с братьев Кашириных. Да, видимо, ребят, готовьтесь, да. Поэтому ждем 26-го сезона «Битвы экстрасенсов». Но они уж там расскажут, когда, что, последовательно. У них все всегда сбывается. Всех находят во всех багажниках.
0: Сейчас реванш пока идет, еще пока не до нового там сезона, ребят.
2: Но я тут не так пристально слежу. Благо за этим.
0: Я слежу, нормально.
2: Ох, ну что, предлагали мне доставать гармонь, а я достал скрипку.
0: Ух ты!
1: О!
0: К настоящему колдуну! Загубил таких, как ты, ни одну.
1: Так, все слова знают?
0: Конечно.
2: Ни одного не помню. А там еще на английском же надо петь.
0: О, на английском петь, классно.
1: Я точно помню.
0: Fairy tale.
3: Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew.
2: Про рэперов пели тогда.
0: Про блогеров.
3: She was mine, and we were sweethearts.
0: Sweethearts.
3: That was then, but then it's true.
0: Правда.

0: Тимофеева. Тимош.
1: О, банджо. Присоединяется.
0: Второй куплет все знают?
2: Да, конечно. Игоревич, жди давай дальше.
0: Он Игоревич?
2: Да, прикинь.
3: Every day we started fighting. Every night we fell in love.
0: Осенькины бэки.
1: Отлично, я нашел тебя.

0: Да что тебе дать уже?
1: Это в нашем телеграм-канале. Тимоша, продолжай.
2: Хорошо, сиди, понеслась.
1: Даже Тимон устал.

0: Ох, ну хорошо же.
1: Хорошо сидим, ребята. Игорич хорош, конечно.
0: Кайф вообще, молодец. 2009 год, а?
2: Реклама на радио «Континенталь». Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
3: Пропустите! Мне только посмотреть!
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября. ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Неофера. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
6: Ваш заказ доставлен.
7: Я ничего не заказывал.
6: Личный парк.
7: Личный парк?
6: Он входит в комплектацию.
7: А он большой?
6: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в «Регинус» автомобили «Теннет» по специальной цене от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Больше пространства с «Теннет Т4Л». Больше технологии комфорта с «Теннет Т7». Пройдите тест-драйв в «Теннет Регинус» на Свердловском тракте 5Р и выберите свой Теннет.
5: Цена действительно на модель Теннет Т4Л в комплектации «Актив» 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: И это произошло, друзья. Вчера вы разгадали таки наш звук на 15-м эфире. Что это было, напомните? А, краб у нас, да, какой-то крадущийся. Крадущийся крабик по гальке. И вчера 15 бутылей воды от Ниагары и 15 сертификатов улетели нашей слушательнице, да, если
1: да, все правильно. Ну что, крадущийся крабик, затаившийся новый звук. Пока мы не знаем, что это, но вскоре его уже услышим. Я только расскажу, что у нас пока одна бутыль и один сертификат от ООО Национальной водной компании Ниагара. Посмотрим, сколько накопим в этот раз. Но если вы по-настоящему любите воду Ниагара, а так все себя чувствуют, мы уверены, поделитесь этой любовью и получите бонусы. Все просто, расскажите вашему другу о любимой воде. Затем, когда он совершит покупку в фирменных магазинах Ниагара, то бонусы получите и он, и вы. А за каждого 10-го друга, а у вас их миллионы, мы знаем, плюс 1000 бонусов. Вот так, выбирайте Ниагара, дарите близким возможность попробовать лучшее.
2: 700 ровно, 104. Мы даем вам шанс попробовать наш новый лучший звук. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Алло.
2: Как настроение?
3: Ну, так, горло немножко болит, остальное хорошо.
2: А что болит?
0: Горло.
2: А, горло.
0: Ну, это сейчас такая распространенная история. У нас постоянно болит.
2: Говорят, вирус там какой-то гуляет.
0: Горловой.
1: Ну и на всякий случай, шортики наматывайте какие-то, берегите горло. Сейчас эти ветры непонятные, то оттуда, то
0: не
1: оттуда.
0: Не говорите. Ну что, жить здорово с ведущими утреннего шоу закончилось. Давайте.
2: Или здорово.
0: Или здорово, не поймешь. Жить здорово. Давайте начинать нашу УЗИшку. Ань, поздравляем тебя, ты первая сейчас услышишь новый звук. Погнали.
1: Такой вот он негромкий. Давайте еще разочек.
0: Давай.
1: Ну и лишь одна подсказка — это не краб по гальке.
0: Точно.
1: Все, что мы знаем.
3: Кто-то летит. А кто летит?
1: А кто летит?
0: Тот летит.
3: Кто летит?
1: Давайте разбираться.
3: Не знаю, кто летит. Но птица, может, какая-то.
1: Конкретную птицу нам надо. Кто летит так?
3: Вася, кто летит?
2: Так.
0: Пора определяться, кто же там уже летит.
3: Я думаю, это будет голубь.
0: Голубь.
3: Да, первая птица, которая пришла в голову.
1: Будьте осторожны, берегите горло, берегите голову. От голубей в том числе.
0: Берегите голуби.
1: Конечно, берегите голубей.
0: Их осталось так много.
1: Мы бережем голубей, это не они. Мы их не записывали в этот раз.
0: Да, без них обошлось. Едем дальше. 700-104. Давайте, набирайте нас. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
4: Александр.
0: Александр. Нидикан, соответственно.
1: Записали.
0: Мы и не сомневались.
2: Но я узнала, это Александр с ТГ-канала, да?
4: Да.
2: Да. С футболочкой.
4: Да.
2: Да.
1: Александр, ты сейчас...
4: Ну, сейчас, конечно, уже потеплее одеваюсь.
1: Ты все еще с футболочкой, да? Интересные вопросы, конечно.
0: Но, получается, горло у тебя не болит, да? Нормально одеваешься?
4: Нет. Да, нормально. Витаминчики, все такое.
1: Футболка, шарф?
4: Да и погода хорошая. Да.
1: Все нормально. Все по погоде.
0: Какие витаминчики пьешь, давай, чтобы все знали?
2: ДЦ.
4: Ну, аскорбинку.
2: Аскорбинка.
1: Это наш любимый витамин. Аскорбинка.
2: Аскорбинка.
1: С утра по радио.
0: Друг друга аскорбинку.
2: Мы каждое утро аскорбинка друг друга. Немного.
1: Не надо пить ничего, да. Даем дозу.
2: Сколько тебе лет?
4: Мне 42 вроде пока еще.
0: Наврал долго.
2: Ну, врет, да?
1: Не, ну аскорбинка хорошо вытягивает, есть? Судя по голосу, да.
4: По счету сливается, особенно когда конец света обещают каждый раз.
2: Но 18 есть, родители не нужны.
4: Ну, родители нужны, но 18 есть.
2: Ну, все.
1: Это правильный ответ.
0: Философский.
2: Я просто по голосу думаю, может быть, все-таки ребенок звонит.
0: Ой, давай не льсти тоже.
2: Голос достаточно молодой. Ну и шутки про аскорбинку.
0: Александр женат?
4: Да.
0: Ну вот поэтому тебе ничего не светит, можешь не подкатывать.
1: Аскорбинка максимум.
0: Молодой голос какой-ой-ой.
2: Можешь не смущать меня, я и не подкатывала. Между прочим, в кои-то веки не подкатила, а ты меня вот так, да? Ну все, вот мне и аскорбинка. Все, Александр, мы не будем играть с тобой. Понимаешь, уже оно...
0: Ты женат!
2: Но оно не срослось.
1: Такие новые условия, да? Ну что, давай версию какую-то свою.
2: А, то есть вы примете, да?
1: Ну нам с Тимоном, да.
2: Ну хорошо.
1: Предложи.
4: Ладно, играть не будем, но версию я предложу. Очень сильно похоже на как будто такие тихие маракасики.
1: Маракасики тихие, как это мило.
0: То есть тихие маракасики.
4: Да, как будто там шепотом, так тихонечко ритм задаем.
1: Это такой трещим. Bedroom pop, вот это все. Вот. Тихенько маракасиками.
0: Можешь
1: так
0: не ругаться
1: вот
0: в эфире больше, Сань? Нет, не маракасики.
1: Не оно, к сожалению. Но версия прикольная. Но это не в зачет было, мы не играли с тобой.
0: Кстати, да.
1: На всякий случай.
0: Доброе утро, говорим нашему следующему слушателю.
5: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
5: Степа.
0: Степа.
2: Как дела?
5: Все отлично, едем на работу.
0: Как горло, не болит?
5: Не, горло не болит, холодную воду не пьем, еще не выиграли.
1: Только аскорбинком. Вот хочет человек холодной воды, по крайней мере 19 литров, пока у нас столько на кону.
0: Давай версию.
5: Так, это стрелка на часах, не секундная, а вот еще одна.
0: Миллисекундная, да?
5: Миллисекундная.
1: Миллисекундная стрелка на часах, мощный вариант. Вот. Нет,
0: прикольно.
1: Это не стрелочка.
0: Я представил картину, вот эта миллисекундная стрелочка трещит, кто-то на маракасиках рядом сидит.
1: Идеальное утро.
2: Мини-маракасики, подождите.
1: И мы с огромным микрофоном вот это все записываем. Спасибо, ребят.
0: Где-то голубь рядом.
1: Расходимся, все, мы записали.
0: Так, давайте финальную версию на сегодня примем, друзья. Доброе утро.
2: Не получается.
0: Привет.
2: Доброе утро.
6: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
6: Рита.
2: Рита. Как настроение, Рита?
6: Хорошее.
0: Точно?
6: Точно, точно.
0: Ну, давай тогда веселую версию какую-нибудь нам.
6: Вы знаете, мне очень напоминает звук, что вот собачка хвостиком бьет по полу.
0: Так, ну давайте послушаем собачку, для того, чтобы все наши слушатели еще раз зафиксировали у себя в головах этот звук.
1: Какая веселая она у нас.
0: Да, жаль, не собачка.
1: Эх, нет, это не она. А значит, две бутыли.
2: Мем про собачку и тигра. Ну, просто не эфирный.
0: К сожалению. Жалко.
2: Ну, такая вот собачка. Сегодня не угадали.
1: Сегодня не она. Сегодня мемная, только собачка у нас. Две бутыли, два сертификата, да, все правильно, будет завтра. Уже от ООО национальной водной компании «Ниагара». Ну и новинка в фирменных магазинах «Ниагара» и сразу со скидкой 20%. Сочный вариант минеральной воды «Боржоми» с необычными вкусами. Аджарский мандарин, груша, тархун и цитрус. Газированная, кстати, в удобной упаковке по 12 штук. Идеально и для дома, и для большой компании. Самое время зайти в магазины «Ниагара».

0: на радио «Континенталь».
1: Итак, опасный момент. До ужина минуты силы на нуле. Что делает наш повар? Неужели пас в сторону пельменей?
2: Нет!
1: Он достает новинку от чебаркульской птицы. Пакет для запекания летит на противень. Какая техника? Мясо окорочка сочное, обходит всех конкурентов по скорости. Чистая победа. Семья сыта. Чебаркульская птица. Чемпион вашего ужина.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 8 часов.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Халя у нас отмена. Конца света не случилось. Поэтому мы сегодня на позитивчике продолжаем строчку. Конца света, собственно говоря, не случилось, поэтому...
1: И что поэтому? С чем вам придется сталкиваться весь этот день? Опять работать, вот это все. Возможно, кто-то понабрал кредитов каких-то вчера по нашему не совету. Мы, разумеется, не предлагали этого делать. Но мало ли, всякое бывает.
2: Да вчера многие дичь творили какую-то.
1: Да, было такое ощущение, да. Я тоже пару раз замечал за этот день, что люди как-то к чему-то готовятся. Давайте не будем уточнять.
0: Обалдеть, а у меня спокойный день был.
1: Мои планы на завтра снова актуальны. Какое неуважение, говорит Марина. Это точно, да.
0: Конца света не случилось, поэтому достаем купальник и идем в лето.
1: О, кайф. Тимон, кстати говоря, ты справился с соло, молодец. Если что,
0: спасибо.
1: Если вы не понимаете, о чем речь, то обязательно заходите куда? В ТГшку в наш, там вот этот видос. О, как красиво это с этого угла, я вот видел с другого.
0: И кто-нибудь, пожалуйста, срежьте звук и зациклите его в аудиоверсии.
1: Мы уже решили, что хотим поставить это на звонок от Тимона. Вот если он часто вам звонит, то обязательно это актуально. Нам вот редко, например.
2: Слушайте, тут еще приятное есть. Вот от Дамира он пишет: если честно, я так кайфанул от вашего исполнения этой песни. Дуэт Ксюши с Рыбаком лучший. Подняли настроение.
0: А мы что-то пропустили? Был дуэт Ксюши с Рыбаком?
2: Представляете? Fairy Tail. А Артем пишет: Ксения, ты чего там сидишь? Ты так великолепно поешь. А где мне теперь сидеть с этой информацией?
0: Тебе надо быть на эстраде, он имеет в виду, наверное. Выходите, говорит: эй, Асти, отойди отсюда. Сейчас я буду петь с Рыбаком.
2: Ну, знаешь, что ты меня с Асти-то сравниваешь? Что с Асти-то сравниваешь?
1: Мне кажется, не очень часто поет с Рыбаком. Не помню их дуэта тоже за последние лет.
0: Вообще никто не поет
1: никогда.
2: Александр Игоревич, Конюш вы Игоревич, это судьба.
1: Раз уж мы узнали ваше отчество, свяжитесь с нами. Тогда уважительно скажем.
2: Пожалуйста. Надо дуэт записать. Вот. И куда-то мне сесть, в другое место получается.
0: Получается так.
2: Может, поменяемся с тобой местами?
0: Не, я не хочу.
2: Но мне надо на другое место сесть.
0: Да у тебя там кондёр дует на тебя постоянно.
1: А у нас вот...
2: Так мы сейчас его не включаем.
1: Это октябрь. Гостевой микрофончик есть, вот стул вакантный.
0: Кстати, да.
1: Можешь туда пересесть пока.
2: Сам туда пересаживайся.
1: Не, ну приятнее выгонять другого, я понимаю. Конечно, вопросов нет.
0: Хотя, учитывая тут вот мою клавиатуру, давай поменяемся, я не против.
1: Да ты стул там разболтал как-то, как обычно.
0: Неправда, у меня все четко.
1: Все четко? Ты поэтому его чинил там?
0: Давно был уже. Сейчас я не качаюсь уже, я вырос.
1: Накачанный уже, все.
0: Хотя бы так. Ну а вы, друзья, давайте прокачивайте свое чувство юмора, присылайте свое сообщение к нам в группу во ВКонтакте. Мы сегодня продолжаем строчку «Конца света опять не случилось», поэтому vk.com/radiochel, канал ВК и телеграм-канал к вашему, как говорится...
2: К вашим услугам, к вашему столу. Можете сказать, к вашему столу.
0: К вашему столу.
1: От нашего стола.
2: К завтрашнему. К завтрашнему. К завтрашнему.
0: Ну все, давай.
2: А как это тогда к завтрашней? Ну, к завтраку.
1: Да никак, нет такого слова получается. Давай
2: надо
1: изобретать.
2: Надо изобретать
1: слова. Мы будем изобретать слова сегодня буквально через час с небольшим, но прямо сейчас я расскажу про сертификаты в лето о Империи игр. Их получит сегодня наш самый сильный юмористический качок. А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Что у них есть? Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, парение, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на летотермы.рф.
2: Сей, да, завтракашний.
1: Завтракашний. Кайф.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и немножко поговорим об иишке.
3: И об
2: отношениях полов. Вот так. Пара новостей прилетела именно таких. Выяснилось, что женскому ИИ платят меньше, чем мужскому. Вот такое провели свежее исследование.
4: Вот это что за дискриминация такая?
2: Вот очередная дискриминация даже в сфере ИИ, ты представляешь?
4: Вообще.
2: В Цюрихе ученые, значит, запарились и провели эксперимент. 190 участников, им предложили виртуальный офис. Они выполняли рабочее задание вместе с четырьмя ИИ-ассистентами. А затем получали реальные деньги, которые могли между ними разделить. Какому-то ассистенту столько-то денежек, какому-то столько-то заплатить за то, как они им помогали. Ну и ИИшки, конечно, были абсолютно идентичные, ничем не отличались. Но мужскому человекоподобному ИИ по имени Йохан участники отдавали больше денег, чем его женской версии Йоханне.
3: Как вот же так же? Ну почему?
2: Хотя делали они абсолютно одно и то же, на одних технологиях работали, имели одинаковые возможности. Конечно, когда спрашивали людей, все участники говорили, да нет, пол ИИ для нас абсолютно не важен, но на 10% больше денежек вот этому мужскому ИИ отдавали.
3: А я знаю почему.
2: Ну-ка давай, предложи.
3: Значит, вы готовы?
4: Да.
3: Смотрите, по природе своей, кто больше стремится помогать? Женщины.
2: Mm-hmm.
3: А в психологии очень важно, ну даже когда мы говорим о... Так, не сильно серьезно, подождите сейчас. Даже отцам больше нравятся дочери, а матерям сыновья. То есть, как бы вот эта гендерная, да, у нас предрасположенность, она имеется сразу, и мы прям вот, ну, так относимся. Поэтому, если женщины по природе своей отдают больше, а отдавать кому приятнее, женщине, мужчине или женщине? Мужчине. Соответственно, вот и все, вот и логика. Больше женщин давал денег, и они давали их мужчинам.
2: Я ничего не понял.
4: Я тоже,
2: но,
4: если честно.
2: Ну, наверное,
3: какие же вы... Да.
2: Вот. Мужики, ну что с нас взять, господи.
4: Конечно.
2: Может быть и поэтому, да, в том числе. Конечно, это никакие не гендерные стереотипы. Вот так, понятно. Ну и про мужиков давайте тоже поговорим немножко. 35% этих самых мужиков готовы доверить нейросети написать первое сообщение в дейтинге. Вот такие данные прилетели. Среди женщин таких всего 15%. Вот так. Более чем в два раза меньше.
4: Это знакомства какие-то?
2: Да, это когда ты знакомишься с кем-то.
4: А, дейтинг.
2: Да.
3: На слово дейт, свидание.
2: Когда ты вот в каком-то приложении для знакомств регистрируешься, надо же как-то вот зайти, как-то вот это первое написать. С чего все начинается?
4: Ну, основное хорошо, потому что вот порой то, что мужики пишут, это, конечно, да. Это очень весело.
2: Вот. Поэтому новое исследование как раз показало, что мужчины охотнее подключают ИИ непосредственно к общению. Просят придумать какой-то ответ, когда не знают, что ответить на сообщение. Советуются, стоит ли писать вообще первым этому конкретному человеку. И даже флиртует с нейросетью. И такое присутствует. Типа, разминаются. Сейчас я подожди, пофлиртую полчаса, и потом напишу. Вот это и вот. Может быть, так делают мужики, не знаю.
4: Вот это и вот. Сень, тоже не пиши никогда, наверное, там никому.
2: Там разные аккаунты бывают. Это еще не самое странное, как подпись там может встретиться. При этом женщины чаще обсуждают ИИ отношения в целом, говорит вот это исследование. Оценивают сообщения и поступки партнеров, закидывают вышку, говорят, вот как ты думаешь, вот это что сейчас было? Разбираются в собственных чувствах и пытаются понять, нравятся ли они человеку. То, что нравится ли им человек, они и так понимают. А вот насколько я нравлюсь ему, вот этот вопрос ИИшки довольно часто девочки тоже могут задавать. Но до выбора пары алгоритма россияне пока не допускают. 47% женщин, почти половина, и 36% мужчин уверены, что чувства невозможно просчитать. Поэтому
4: это да.
2: ИИшка не найдет им того самого идеального партнера. Придется опять справляться самим. Только первое сообщение, которое вам сгенерирует ИИ. И то в основном для мужичков.
4: Здорово, Сень.
3: Ужас. Ужас повсеместный, я вам так скажу. В моем телеграм-канале Савушкина нижнее подчеркивание лайв, между прочим, есть последний ужасный кружок.
2: Тоже есть какой-то ужас.
3: Там есть ужас. Действительно, заходите, комментируйте, пишите, что не нравится вам. Потому что под нашим постом в нашем ВК, в нашем ТГ-канале пишет некий Сергей. Во-первых, прошу отметить имя. Во-вторых, конец света не случился, и моя жена снова выключает радио, когда слушает Ксюшино пение.
2: Это что за критика прилетает тебе второй день? Что вообще происходит?
3: Ничего страшного, это октябрь. Давай, добивай.
4: Не, подожди.
2: Октябрь уже не добил, все. Были такие планы, но они уже не свершились.
3: В смысле, подожди, до 24-го числа жди. Так.
4: Почему мы не берем во внимание хорошие комментарии? Тебе до этого писали, давай на эстраду, что ты тут сидишь. А сейчас
2: тебе до этого писали идеальный комментарий, что ты должна петь с Рыбаком.
4: Конечно.
2: Лучшего комплимента я не слышал в жизни.
3: Так, а вот баланс.
4: Ну вот я и говорю.
3: Я и читаю.
4: Так что мы в балансе, все нормально.
3: Нет, сейчас еще должен быть тогда один плохой коммент. Ждем. Хороших-то было три.
4: Ждем еще один плохой коммент про Ксюшу. Кто хотел?
2: Вы знаете, что делать, ребята.
3: Я знаю несколько таких людей. Залетайте ко мне в ТГ. В ТГ Радио Континенталь. Пишите, я всех заблочу, все нормально. Все как всегда.
2: Кайфуйте, жизнь одна.
4: Я напомню, она до этого нам про психологию что-то задвигала там какие-то советы.
2: Жизнь одна, каналов много, кайфуйте. Вот так у нас все.
3: Я совет тебе никакой не давала, психологи не дают совет.
2: Бесплатно.
4: Это спасибо вам за это.
2: Не забывай.
4: Ну что ж, совет Сеньки. Надо включать погоду, иначе ничего не успеем.
3: И ты совет тоже не давай. Ну иди сюда, поговорим.
1: Погода.
2: Плюс 7 в центре Челябинска, тем временем переменная облачность на севере. Сегодня, возможно, небольшие дожди. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Днем сегодня плюс 15-20.
5: Я не буду больше бежать, за тобой бежать. Трудно стало дышать, свет теряется. Если хочешь бежать.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавайл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавайл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавайл Июль». Звоните прямо сейчас. 8351-22-00-808.
1: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
2: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: А вы знали, что с «Мозгобойней» можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании. Создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223 08 70 16+.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
3: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: личности.
1: И еще одна личность появится в нашем эфире. Доброе утро, скажем мы слушателю, который позвонит по номеру 700-104 и захочет отнять у нас подарки.
2: А это действительно желанные подарки, ведь это сувенирка от трактора. Окей, кстати, может быть прямо в твоем телефоне. Скачивай мобильное приложение. Трактор не пропускай. Важные новости о любимом клубе. Аналитика, матчи, интервью игроков, медиаконтент, билеты, атрибутика и многое другое в мобильном приложении «Трактор». Получай информацию о главном хоккейном клубе Челябинска самым первым. Доступно в системах iOS и Android. ЧОО ХК «Трактор».
3: Трактор!
4: Трактор!
3: Кстати, новости из мира трактора.
1: Так.
3: Или экс-трактора. Поговаривают-то. Максим-то забил.
1: Шабанов забил сегодня.
2: Красава.
3: Да. Если что, Макс, возвращайся. Челябинск любит, помнит всегда.
1: Да, ждем.
3: Ждем.
2: Ты всегда в нашем сердечке.
1: Но, наверное, не в этом сезоне.
3: Ну, 100%. Да все, он там. А я говорила, что все нормально же будет у него.
1: Да я и не сомневался, что в Миннесоте у него получится.
3: Кто в нем вообще там мог не сомневаться? Может быть, наш слушатель, что висит на линии? Сейчас будем спрашивать. Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
5: Александр.
3: Александр. Нам одни Александр звонят. Я заметила.
1: Это Александровый день просто такой.
3: А, это просто мы рыбака пели.
1: Конечно.
3: Он же тоже Александр.
2: Два вопроса. Александр, ты не декан?
5: Я нет.
3: Игоревич?
5: Нет.
3: А как хочет?
5: Мимо.
3: Ну, я хотела сказать.
1: Да, конечно.
2: Александр Сергеевич нам звонит, все серьезно.
3: Ну да, в этом и шутка была.
2: Ты сомневался в Шабанове, скажем?
5: Да нет.
2: Нет, ну, правильно. Все правильно, наш человек. Ну,
3: да. Победитель!
1: Мне и плевать, скажи, да, на него как-то. Судя по интонации.
5: Есть подозрение, что в субботу я рядом с Ксюшей сидел, но в первом периоде.
1: Опа! Все-таки не плевать ему на хоккей, получается.
3: А когда в субботу?
5: Да.
3: Ой, а вы не позади сидели и не говорили?
5: Рядом.
3: А, рядом нет.
2: Ты слышала какие-то голоса?
3: Может быть, я слышала голоса сзади, когда ты что-то говорила.
2: Будем считать, что это Александр. Давай.
3: Ну да.
2: Ты слышала голоса Александра Сергеевича. Не переживай, все хорошо. С тобой все в порядке.
3: Куда ты смотришь? Почему ты смотришь позади моей спины?
1: Я подумал, это оса, но это не оса.
3: Ну и ладно. Тогда перейдем к личности.
1: Давайте.
3: Давайте.
1: Итак.
3: Сейчас Александр,
1: я ухожу,
3: напомню.
1: В эфир придет личность, которую мы загадали.
2: Интересно, Шабанов или Пушкин? Шабанов или Пушкин?
1: Всем привет.
3: Это не Пушкин.
2: В голове Тимона может быть, кстати.
3: И более того, это не Шабанов. Он сказал уже два слова.
2: Многовато, да. А, да, и не в рифму, значит, не Пушкин.
1: Все, помолчите, я говорю.
3: О, крутой.
1: В детстве я любил играть в футбол. Был защитником сборной города, да. Из родного Переславля-Залесского меня приглашали тренироваться в Москву, но из-за травмы не получилось.
2: Не сложилась карьера, как у нашего вчерашнего.
3: Почему,
2: да?
3: Почему он вот такой? Это интересно.
1: Я учился на экономическом факультете, но бросил его на втором курсе.
2: Решил сэкономить. Чему-то тебя научили.
1: И понял, что я актер.
2: О, неожиданно.
1: Актер, да. И, между прочим, я стал самым молодым Гамлетом на сцене театра Ермоловой. Уже в 24 года я блистал, все мне рукоплескали, дарили букеты, я кланялся. А сейчас в моей фильмографии уже более 50 работ.
3: Да, а сколько крутой тебе лет?
1: Не скажу.
2: Ну да, не ты должен задавать этот вопрос. Александр, задай сам этот вопрос, твоя минута пошла.
5: Так, ну это современный актер, получается, правильно?
1: Да.
5: Популярный прям на хайпе сейчас, да, скорее всего?
1: Ну, да.
3: Сколько лет, спросите?
5: Ну, молодой, сколько лет?
1: А можно говорить, сколько лет?
3: Ну да, что почему?
1: Ну давайте, 37 лет.
3: Да. Не молодой 37. Уже такой.
5: Полицейский с Рублевки снимался?
1: Да. Я Бурунов.
5: Петров, 37. До Бурунова пока нет.
2: Смотри, даже здесь играет. Смотри, вот.
1: Я Бурунов.
2: Пытается сыграть Бурунов. Я Бурунов. А он играл же Водяного. Ну ладно, все.
1: Да, и Александр Петров.
2: Да, вот так.
1: Я крутой следак везде.
2: И, как мы выяснили, неудавшийся футболист.
3: Да. А мне кажется, Саша Петров, он как-то вот так же разговаривает наоборот. Что-то чуть приближенное.
1: Ты думаешь, я прям пародии делаю? Я просто рандомно голос накидываю.
2: Да, это вот все идеально же совпадало. Да, конечно, один в один.
3: Похоже.
2: Ну что, похоже, что у нас есть победитель. Мы отправляем его к нам, конечно же, за сувениркой от трактора. Но хоккей может быть прямо в твоем телефоне. Скачивай мобильное приложение «ХК Трактор», не пропускай важные новости о любимом клубе. Аналитика матча, интервью игроков, медиаконтент, билеты, атрибутика. Вообще много всего интересного. Получай информацию о главном хоккейном клубе Челябинска самым первым. Доступно в системах iOS и Android. ЧОО «ХК Трактор».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты +7. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, на севере возможен небольшой дождь, слабый юго-западный ветер. В Озерске и Снежинске +15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Миассе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске +17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый восточный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0, днем в среду +11-16. На юге области до 20 тепла.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: Закройте глаза, сделайте вдох-выдох. Почувствуйте, как уходит стресс. Вам не нужно мариновать мясо, не нужно мыть посуду.
5: Потому что вы выбрали фирменные крылышки от чебаркульской птицы. Настоящий кулинарный дзен в пакете для запекания. Просто положите его в духовку. 40 минут, мясо готово. Попробуйте новинку от чебаркульской птицы.
6: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
7: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сметана 20%, 900 граммов, 129 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
8: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
9: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
10: Ну-ну, и чего ты ответил?
9: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
11: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
9: Так, на чем мы остановились?
11: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
13: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Жили-были в «Планете Авто» по выгодной цене.
15: И в октябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 399 тысяч рублей.
14: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
16: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: продолжаем отмечать день, когда не настал конец света. Говорим ура, ура, ура.
1: Ура.
0: Кто-то, возможно, ура, огорчается. Сами понимаете, не предугадаешь, как говорится. Но самое главное, что мы продолжаем эту жизнь и продолжаем эту строчку. Конца света опять не случилось, поэтому...
2: Мы счастливы! Вот так говорит нам Людмила. Это факт. Мария успокаивает. Поэтому смело. Можешь брать кредит на 20 лет. Успеешь выплатить. Все в порядке. Не переживай. Мы же только за это переживали.
1: Конечно, конечно. Арина пишет: поэтому зря я вчера мужу пообещала больше ничего не заказывать на ВБ. Ага, уже в корзине сидит.
2: Не получится, да.
1: На 700 тысяч корзина уже набросана.
2: Ох, Алена говорит: поэтому придется за свет заплатить, значит, да? Не делала этого вчера, на всякий случай. Ну, зачем?
1: Реально. Коммуналку же надо переплатить.
2: Эх.
0: А то есть был шанс, что нет?
1: Ну да, был шансик.
0: Нет, ну это не то чтобы прям шанс, я бы это не назвала шансом.
2: Да чем там именно за свет платить, это важно. Тут же каламбуре, все дела.
0: Вот, от Владимира, да-да-да, это смешно. От Владимира сообщение, поэтому придется все-таки покупать зимнюю резину.
2: Ой, да, и нужно начинать готовиться к Новому году, кстати, напоминает Алена. А сколько деньков у нас осталось?
0: Это кайф, я предполагаю, что 67.
2: Нет, точно нет, но уже меньше 90.
0: 73.
1: 70 с чем-то, наверное.
2: Да, наверное.
1: 79.
2: Угу. Да, все, перевалили через 80 уже.
1: 63, ничего ты.
0: 68 я сказала, нет?
1: 63 ты сказала, да.
0: Ну что-то я уже где-то, я просто октябрь промотала, понимаете? Я же говорю, ну что за месяц?
2: А появлялась новость где-то на выходных, что уже начали выкладывать всякие новогодние товары, крупные сети, вот это все, да. Так что самое время закупаться.
0: А всегда, всегда в октябре они это делают. А у меня еще к Владимиру вопрос, а где такую классную пену нашли на мойке? Она просто зеленого цвета. Такая салат.
2: Так, где ты ее увидела?
0: А, на аватарке.
2: А, на аватарке прямо?
0: Да.
2: Ничего себе.
0: Вот, пожалуйста, Александр уже врывается и пишет: Новый год. Ай. Где-то сейчас выключили радио, потому что я опять пою.
1: А вопрос к Александру: где такой зеленый автобус? Вот нашли, прикольно.
2: Да, классный, классный.
0: Ай. Конец света не случился, поэтому смысла выбрасывать хлам с балкона по-прежнему нет.
1: Я смотрю на эту пену, и как будто Халку плохо стало.
2: Как будто машина по болоту проехала просто и выехала, знаешь, из него вынырнула. Кайф вообще. Ты нас согрела, да. Мы все смотрим на эту аватарку исключительно.
0: Согрела? Мне кажется, это не то слово.
2: Ну, забайтила, хорошо. Но мы загрелись, ты же видишь. Мы пытаемся теперь как-то...
1: Не, я абсолютно отыграться на этой машине.
2: Это же ничего нет позитивнее, чем Халка вырвала.
1: Ну, Сейн, что-то тоже... Смотри на это с позитивной стороны.
2: Как говорят.
1: Лучше стало человек. Или он не человек.
2: Как говорили в «Мстителях» в неудобной ситуации. Ну, бывает. Ну, что вы, господи.
1: Так, Ольга пишет: поэтому мы благодарим Вселенную, что дает возможность еще поиграть с утра по радио. А играть придется совсем скоро, друзья, потому что будет у нас вот этот

0: самый глухой испорченный телефон. Буквально через несколько минуток мы будем объяснять слова. Затем в следующем часе целых две игры еще планируется у нас. Это наша любимая музыкалка, в которой вы все никак не можете отгадать трек, между прочим, еще с прошлой недели.
1: И, а как... мы его не убираем.
2: Да, мы принципиальные.
0: И, конечно же, наши пикачучелы любимые тоже в эфире появятся. Какие-то новые слова.
2: Ну все, мы пошли портить телефон. Давайте, пишите. С утра порадило. Падай в мои объятья. Нам так лучше. В городе все плачут. Нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: ты уже идешь на Витасвита?
1: Конечно, я была на прошлой Витасвита, и эту точно не пропущу.
0: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
1: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
0: Витасвита, 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru, 18+.
2: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
3: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Маруся.
1: Ну что ж, одна из наших любимых игр. Давайте звоните по номеру 700-104, будем объяснять слова.
2: А если все получится, и мы выкрикнем одно и то же слово вместе, то вы получите сертификат в MedPoint, танцевальный бар на Тополинке. Кстати, может утолить вашу жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, это значит прогноз погоды в MedPoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, MedPoint Тополинка.
0: Поехали! 700-104. Я уже хочу просто из эфира убежать. Можно быстро познакомиться? Да, я говорю быстро, познакомиться,
2: настолько
0: пожалуйста.
2: Быстро. Поговорите с нами хотя бы.
0: Доброе утро. Как тебя зовут? Чем ты занимаешься? Кто ты есть?
3: Доброе утро.
0: Доброе.
3: Вячеслав.
0: Так, Вячеслав. Чем занимаешься?
3: Я с сыном на тренировку.
0: Угу. Кем работаешь?
3: Металлургом.
0: Металлургом.
2: Угу. Не трактором все-таки, металлургом. Понятно?
1: Да.
2: Ладно.
0: Эти шуточки наши, конечно. Мы уйдем, пожалуй, Сень, с тебя оставим с этими шутками наедине. Давай, веселись.
2: Давайте, удачи. Смотри, что мы будем делать, Вячеслав. Я тебе говорю какое-то слово, а потом ты за 15 секунд буквально объясняешь его Тимону, но не используя однокоренные и никак не намекая, главное ему, правильно он тебя понимает или нет. Так будет гораздо веселее. Готов?
3: Думаю, да.
2: Итак, давай попробуем объяснить Тимону слово «пасека». Запомнил?
3: Так, пасека, пасека.
2: Угу, все, запомнил. Тимона зовем в эфир. Тимон, врывайся. Давай с каким-то мощным танцем врывайся. Ты сегодня у нас прям артист. Итак, тебе сейчас будут объяснять, и у тебя будет всего те самые 15 секунд. Я надеюсь, ты не готов?
1: Конечно, нет.
2: Отлично, погнали.
3: Тимон, это то место, на которой вывозят пчел. Само место как называется? Потом там качают мед, они там летают. Вот это место как само называется?
1: Угу, ну я примерно понял. Угу. Как теперь это только объяснить другими словами?
2: Тут сложность в том, что он использовал, наверное, все слова, которые ты мог применить.
1: А он мед говорил, да?
2: Да, он говорит, качают меды, сказал, и пчелы, и место. Вот тебе это нельзя теперь. В общем, как-то завуалировано надо будет, не знаю. Врывайся, Ксюш, давай к нам. И сейчас будет какое-то интереснейшее объяснение. Вроде слово Тимон понял, но все слова, которые могли бы его объяснить, использовали. Поэтому ему придется ходить вокруг да около.
0: Поехали.
2: Погнали.
1: Некие, значит, смотри, насекомые делают очень вкусную штуку. Мы ее добавляем там во всякий чай, можно добавить, там согреть горло, в мед. Я сказал, ну ладно, да. В молоко добавляем это.
2: Все!
1: Ну я не дошел все равно до места. Я все спалил уже, короче.
2: Я спалил.
1: Я сказал мед, мне нельзя было говорить мед.
2: Да ну ты бы добил уже до конца объяснение это свое.
1: Пространство!
2: Все, больше ничего не скажу. Больше тебе ничего не скажут. Пространство.
1: Все, соедини, пространство.
2: Давай, пространство, мед. Вот так. Два хэштега. Вот я тебе так скажу.
0: Что за ужас?
2: Медовое пространство. Итак.
1: Ну, по факту, да, медовое пространство.
2: Медовое пространство. Три, два, один. И это.
0: Пасека!
2: Да! Это случилось.
1: Ну, это нечестно, я сказал.
2: Нечестно, согласен, нечестно, да.
1: Но виноват ли в этом наш слушатель, конечно?
0: Да.
2: Будем наказывать Вячеслава за то, что Тимон
1: Давайте
2: сказал мед.
1: Давайте вы меня накажете, а как бы подарок от
2: Все, человека. В кружочке будет какое-то наказание Вячеслав. Тимона. Вячеслав получает подарок.
0: Да, Вячеслав,
2: считаю,
0: вопрос такой, как наказать Тимона?
3: Все, песни ставят.
0: Что, нет, это нам наказание. Надо, чтобы наказан был он.
2: Какую-то конкретную.
1: Все, все, выиграл человек, не мучай его.
0: Вне эфира решим.
2: За эфиром обсудим, какую песню конкретно он будет петь, да, сколько часов. Пока я расскажу, что Вячеслав отправляется в MedPoint. А это танцевальный бар на Тополинке, который может утолить твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, значит прогноз погоды в MedPoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает только тебя. Приходи, MedPoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».

0: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указана цена на автомобиль GLN J6 в публикации. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Мы пережили как-то конец света. Подставил, выходит, пастор нас. Досталось на орехи бы за это. Увы, он где-то в Африке сейчас. Спасибо.
1: Спасибо. Аплодисменты. Человек готовился. Человек писал стихи буквально такие. Сколько у тебя на это ушло, расскажи?
0: Секунд 30.
1: Ничего себе! Столько бы ушло, возможно, на конец света. Но нет, он не случился.
2: Поэтому мы это дело решили отметить, так сказать. Ну, порадоваться все вместе, да, с вами. И, конечно же, продолжить определенную строчку. Продолжаем жить и строчку тоже продолжаем. А конец света опять не случился, поэтому...
1: Вселенная нажала кнопку «Напомнить позже». Вот, если что, так Марина себе это представляет.
2: Ужас.
0: Поэтому разбираем чемоданы, пишет Ирина. А вы туда прям с чемоданом разбираетесь?
1: Нормально, везде надо с чемоданом, если куда-то отправляешься.
0: Регистрацию онлайн прошла, наверное.
1: Главное, документы не забыть. Вот. СНИЛ же должен где-то пригодиться, может быть, там.
2: Артем пишет приятное. Конец света не случился. Продолжаем наслаждаться лучшим радио «Континенталь» и замечательными ведущими с утра по радио.
0: С Урала.
2: Мы с Урала с утра.
1: Да, между прочим. Вот, кстати, по поводу Урала. Поэтому надеваем теплые гамаши, колготы и идем гулять. Вот так вот.
0: Плюс 15 не надо, наверное, но...
1: У нас Урал здесь, у нас жесткие даже плюс 15. Поэтому на всякий случай колготки надеваем.
0: Ой, так, Марин пишет... Конец света не случился, поэтому пенсионный фонд может выдохнуть. Я все еще пытаюсь дожить до пенсии.
1: Ну и мне нравится вариант от Мариам. Конец света не случился, поэтому ша!
0: Ша!
2: Ша! Кто не знает, это наша внутренняя фишка. Откуда она появилась? Это долгий, ужасный разговор. Мы не хотим вспоминать внутренний наш самими собими. Как это говорится, да. Но на самом деле мы теперь так говорим. Если мы слышим вот Ксюша, мы говорим ша.
0: Мы не можем промолчать.
2: Мы не можем промолчать.
1: Я не могу молчать о сертификате в лето, который надо будет уже в конце этого часа кому-то обязательно вручить. О, Империя игр. А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 300 24, заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Ну что, самое время познать этот мир. Я думаю, что оно пришло.
2: Вы хотите, чтобы я познал этот мир?
1: Этот мир как-то обновился, и его пора познать.
2: Ну давайте, давайте я вам расскажу некие интересности.
3: А как вообще можно познавать мир после конца света, Тимош?
2: Да легко.
1: Да? Заново,
2: он же не наступил.
3: Ну вот именно, ну давай
2: с чистого листа. Азов. С азов. Ой, в Канаде произошло действительно некое событие, которое повергло меня в шок. Даже меня, представляете. Придя в бар Саурдув Салун, посетители отведали некий коктейль, который многие называют самым отвратительным напитком в мире.
1: Ничего себе! Я даже заинтригован. Слушай, что-то можно такого намешать?
2: Кислый палец назывался тот самый коктейль.
1: Ага, как-то палец бармена участвовал?
2: Бармена, надеюсь, нет. Но главное в напитке то, что туда добавляется настоящий мумифицированный человеческий палец ноги. Высушенный и законсервированный.
3: Фу, зачем ты это нам рассказываешь?
2: Я не мог с этим жить, простите, в одиночку.
3: Это отвратительно.
1: Ты не мог жить с этим пальцем, поэтому решил им поделиться.
2: Облегчение в том, что не нужно его никак употреблять, он просто как бы для антуражу, надеюсь.
1: Он настоящий прям, это же муляж, наверное.
2: Нет, Сень, нет. Все участники необычного коктейльного ритуала произносят специальную клятву, после чего бармен опускает палец в рюмку. Соответственно, его смакуют, выпивают. Главное условие, что губы обязательно должны коснуться этого самого пальца. После этого смельчаку выдается сертификат о том, что он прошел это странное испытание. За сертификат.
1: А есть люди, которые же прям коллекционируют сертификаты, которые очень любят участвовать во всяких мастер-классах, вот это все, проходить дополнительную квалификацию. Все, они должны подорваться, мне кажется. Вот такого сертификата у них еще не было.
2: Да. И, Сень, специально для тебя, для тех, кто сомневался, в баре имеется более 25 пальцев, пожертвованных разными людьми.
1: 25.
3: Какой кошмар.
1: Это больше, чем целый человек.
3: А в чем смысл? Ну, там же должна быть история какая-то.
2: Ну, наверное, какая-то есть, но про нее не написали.
3: Да, понятно.
2: Просто вот такую фишку.
3: Просто шокировали нас.
1: Журналист убежал из бара просто, да, пока ему не предложили. И не дослушал, видимо.
2: Давайте добрую новость какую-то хочется после этого.
1: Очень хочется, максимально. Как-то есть чем перебить вкус.
2: Добрая бабушка покормила детеныша пумы, подумав, что это просто кошка.
1: А бабушки любят кошек, да.
2: Да, к престарелой добрячке пришла кошка, давайте назовем ее так, которую душевная дама решила накормить. Но только проблема стояла в том, что животное было вовсе не безобидным домашним питомцем, а детенышем пумы. Родные, увидев камеры в доме, тут же связались с бабушкой.
3: И сказали, а ну-ка гони ее оттуда.
2: Да, примерно так и было. Ни в коем случае не контактируй с кошкой, зайди домой и больше никогда не выходи в ближайшее время.
3: А то вдруг она вернется, да?
2: Ну, нельзя прикармливать диких зверей. Это известный факт.
1: Особенно интересно, если она вернется через полгодика. И это будет уже не совсем детеныш пумы. Это уже будет пума.
3: Но с другой стороны, она же вернется за кормом. Не за бабушкой.
1: А там бабушка, да. Вот.
2: И нету корма.
1: Да, возможно. Как будто да, сказка какая-то.
2: Так что будьте аккуратны, не прикармливайте там лишний раз.
1: Но благо у нас пум нет, но рысь может, например, вот так сделать.
2: Медведь.
1: Угу.
2: Сейчас медведя эти, конечно.
1: Кошкой прикинуться. Это даже слишком для медведя, мне кажется.
2: Какую-то я даже новостюшку читал, что для медведей специально начали разбрасывать еду какую-то по лесам.
1: Чтобы они обратно ушли туда.
3: В лес?
2: Чтобы они не выходили к нам.
1: С вертолета забрасывают еду в середину леса, чтобы они шли туда.
2: Сейчас, похоже, я уже не найду эту новость. Где же она была?
1: Но она в середине леса где-то, скорее всего.
2: Ну,
1: там
2: скорее
1: же,
2: всего, в лесу, да, уже отнесли, да.
3: Так себе ты мир познал, конечно.
1: Эту новость съели медведи уже, я думаю. И они возвращаются за добавкой.
2: В смысле, что пропали с неинтересной новостью?
1: Очень интересная. Мы до сих пор не можем ее выбросить из головы. Мы пытались, но ты напомнил.
3: Так, стоп, ребят, нас точно прослушивают, потому что смотрите, какая новость мне прилетела прямо сейчас.
1: Пропалит что-то? А, ну ясно, неприятно.
3: Фу,
1: да, вот.
3: Неприятно, тут примерно как раз 25 их, да?
1: Угу.
3: 4, 8, 12, 16.
1: Ну все, набор набрали, нормально.
3: Почти 26.
2: Да где же я видел эту новость про медведя? Я не могу найти про медведя новость.
1: Что ну ладно, не переживай. Ну что ты, неужели в мире нигде больше ничего интересного не случилось, кроме как в нашем лесу?
2: Ну случилось, но там поймали 400-килограммового крокодила в Малайзии.
1: Ух ты, круто.
2: Ну что это, интересно что ли?
1: Вот он, крокодил моей мечты, да? Орал кто-то, наверное, какой-то малазиец.
2: Да.
3: Крокодил, крокодил.
2: Аллигатор.
1: И так тоже, да.
3: From my dream, from my dream.
1: И опять рыбак должен, да, петь сейчас где-то там.
3: Wow, amazing. Кстати, да, я не верю в чудеса, загружаю еще сеть в следующем.
1: Рыбакам много не бывает. Да, вполне возможно.
2: Ну и на Сахалине вот Корги прогнал медведя, если что, хоть какая-то про медведя новость.
3: Ну вот хоть что-то медвежье, а то мы за тебя переживали.
2: Судя по всему.
1: Корги, давай в другую сторону, хорошо?
2: А медведь вышел воровать у хозяина гнилые груши из бочек во дворе, между прочим.
3: Тоже а не... Корги такой, угу.
2: Да, Корги такой, все здорово.
3: Не в мою смену.
1: Это мои гнилые груши, понятно.
3: Кстати, да, собачки, я не зайду, готовы на все.
1: Да, он не осознал, кто это, я уверен просто.
2: Скорее всего, ну там детеныш был. Там мама с двумя детенышами гуляла у заборов. Получается, один детеныш учуял груши.
1: А, ну все в порядке, тогда же это безопасно. Корги даже не знал, куда полез вообще.
2: Куда он может залезть, да. Ну слава богу, видимо, детеныш обратно перелез, а Корги нет.
1: Что-то странное. Звук какой-то непонятный откуда-то идет. Ладно, пойду я лучше отсюда.
2: Да, медведи ушли, все нормально.
1: Круто.
2: Ну что ж там разбрасывали, мне теперь очень интересно, не могу найти.
3: Ой, пока он ищет, Сенька расскажет вам о погоде.
0: Погода.
1: Не знаю, что в центре леса, но в центре Челябинска плюс 8 прямо сейчас. Переменная облачность на севере области, возможно, сегодня небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер, днем будет плюс 15-20.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Т2. Лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Пропустите! Мне только посмотреть!
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
5: Проблемы с магазином на маркетплейсе? Некуда девать товар? Пора создать свой интернет-магазин. Без чужих правил. Со своей витриной. Интернет-магазин от FlexSites. Индивидуальный дизайн, высокая скорость разработки. Заказать сайт flexsites.rf.
6: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
7: Конечно! Я была на прошлой Вита Свита. И эту точно не пропущу.
6: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
7: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
6: Вита Свита. 14 октября. Челябинск. Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, пора включать смекалку и, конечно же, петь. Неважно, хорошо или плохо, главное, с душой.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Ну, желательно чуть-чуть получше все-таки.
1: Эй!
0: Погоди, погоди.
1: Погоди, еще не вечер.
0: Итак, мы действительно годим. Уже который эфир мы не можем разгадать одну и ту же песню. И очень хотим отправить кого-то из вас в музыкалку. Надеюсь, что домашнее задание наконец выполнено и вы готовы. Я напомню, что это семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше никогда не решались. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Потому что музыка не только про талант. Это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15, звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова, Анастасия Викторовна.
2: Все, мы готовы попрощаться с этой песней. Сегодня кто-то точно должен угадать. 700 ровно 104, доброе утро.
3: Алло.
1: Привет.
3: Привет. Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Татьяна.
1: Татьяна, ну скажи, что ты выполняла ДЗ.
3: Обязательно.
1: О, наконец-то. Тогда я зачитаю существительные из песни, которую мы загадали, а ты после ее споешь нам припевчик. Давайте.
3: Хорошо.
1: Каблуки, такси, сторона, телефон, сердце, домой. Девочка, девочка, ночью, друг, берега и воспоминания.
0: Сейчас вы узнаете, как из этой фигни можно сделать красивую песню.
1: Давай, почти неделю мы гадали ее, и что же у тебя получилось?
3: Больше не ищи меня, больше не зови меня.
4: Я тебе не лучший друг, мы разные берега.
2: Отключается.
1: Не, продолжай.
3: Я тебе оставлю один
1: воспоминания.
2: Навсегда.
0: Думали, будет эта песня с нами, а нет, не навсегда. Молодец.
1: Наконец-то. Отлегло даже чуть-чуть.
2: Прощаемся с Нилетто, Олегом Майами и Лешей Свиком.
1: Да.
2: И их треком «Воспоминания».
0: Не без удовольствия. Послушаем прямо сейчас эту песню, конечно же, но и отправим нашу Татьяну в музыкалку. Я напомню, что это семейная творческая студия в привилегии. Приходи в музыкалку на Спортивной 15 и ты. Звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова, Анастасия Викторовна.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 8. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, на севере возможен небольшой дождь. Слабый юго-западный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Миассе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый восточный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0, днем в среду плюс 11-16. На юге области до 20 тепла.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Было темно. Я знал, что в холодильнике что-то есть. Но что? Я перебирал улики. Пельмени не то. Овощи подозрительно. И тут я увидел их. Сосиски баварские от чебаркульской птицы. Они смотрели на меня. Я понял. Это дело раскрыто.
3: Сосиски от чебаркульской птицы. 2 минуты и ужин готов. ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью. Твой формат. Мат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
4: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерстрит». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Пельмени Ложкарев сочные с бульоном 139 рублей 90 копеек за 900 граммов. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
6: Ваш заказ доставлен.
7: Я ничего не заказывал.
6: Личный парк.
7: Личный парк?
6: Он входит в комплектацию.
7: А он большой?
6: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
3: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
9: На красивом, элегантном,
10: проходимом и компактном.
8: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
10: Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 700-104, набирайте скорее. Все в целом, кто ловит, как это с нашей прикормки, ловит что?
1: Ничего он не ловит, дуреет с нашей прикормки.
0: Дуреет
2: с нашей прикормки.
1: Но это уже настолько не актуально, а ты этого не знал.
3: А мы все дуреем, вот как вы видите. Хотя это уже не актуально. Мы дурели задолго до того, как это вошло в моду, понятно? Вот так, с утра по радио. Ну и, кстати, есть у нас классные подарки, отправляем тоже на место, где иногда дуреют всяких прикольных поводов. Итак, это мозгобойня или тут-тут сквиз. И он ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций, бесконечность любимых хитов. Встречаемся в ресторане «Брудершафт» уже 17 октября на игре «Хиты 2017-го». Это ближайшие выходные. Подробности в группе ВКонтакте «Тут-тут сквиз» Челябинский на сайте mzgb.pro и Подудукина Ирина Геннадьевна 16+.
0: Для того, чтобы туда отправиться, друзья, нужно совместить два слова в одно, какое-то приколдесное. Но вы сами все знаете, звоните по номеру 700-104, будем пополнять наших черепахарей, пикачучел и прочих...
1: интересных существ.
0: Интересных существ.
1: Доброе утро.
0: Привет, привет. Забыл сказать, нельзя молчать, не надо молчать, надо говорить. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
4: Захар.
1: Как дела, как настроение?
4: Нормальное, отличное.
1: Это хорошо. Захар, а рядом родители есть?
4: Нет.
1: О, как же. Как же мы играть будем?
0: А тебе же 18 нет, да, судя по голосу?
4: Нет.
1: Мне 42.
3: Ну что, в следующий раз цепляй рядом родителей, чтобы они были. И звони нам обязательно, и вместе поиграете уже. Так у нас можно.
0: Ну, а мы ловим следующего слушателя. Ему выдался шанс попасть в эфир. Доброе утро. Привет. 700-104.
5: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Вслед за Захаром в эфир приходит...
6: Кто же? Дмитрий. Доброе утро.
1: Приходит Дмитрий.
0: Ну, Дмитрий явно 19-летний паренек, который нам дозвонился, уже может с нами поиграть. Правильно?
6: Ну, пускай будет 19, я, в принципе, согласен.
0: Ну, все, замечательно. Правила игры знаешь?
6: Правила знаю.
0: И на всякий случай для всех слушателей остальных напомню. Мы соединяем два слова, причем первое слово заканчивается на те же самые буквы, на которые начинается второе. И вот какая-то вот это слово-лесенка получается прикольная, мы его добавляем в наш словарь с утра по радио. Итак, задание для тебя сегодня. Первое слово — это «сказочный бородатый карлик». А второе — электроакустический прибор, который преобразует звуковые колебания в электрический сигнал.
1: А почему в первом...
6: Блин, вот первое, что приходит на ум, это

0: и 4. Доброе утро.
1: Почему в первом задании ни слова обо мне? Как ты смог?
0: Ну что это, что твои братья вот это вот говорит, что ли?
1: Вот это вот все, да.
2: Вот это нужно было.
1: Доброе утро.
2: На поверхность.
3: Доброе, доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Дмитрий.
1: Опять Дмитрий? Лже-Дмитрий или правда Дмитрий?
3: Нет, это правда Дмитрий.
1: У нас, то есть тот был Лже-Дмитрий.
2: Тот тоже так говорил. Ну вот, видите, в чем проблема.
1: Непонятно, кому в этом мире можно верить. Ладно, Дмитрий, как настроение?
3: Отлично.
1: Слово угадал?
3: Ну, не знаю, давайте попробуем.
1: Ну-ка.
3: Так, лепроконденсатор.
2: Лепроконденсатор. А прикольный,
0: прикольный.
1: Ну, у нас другое, Дмитрий.
3: А я вот про гнома сказочного услышал, а второе что-то там передатчиком связан, не до конца.
2: У нас нет, у нас конкретно преобразующие акустические волны, да, там что-то.
0: Ну,
2: такое.
0: Давай внимательно сейчас послушай.
2: Ага, давай.
0: Это сказочный бородатый карлик и электроакустический прибор, который преобразует звуковые колебания в электрический сигнал.
3: Значит, это колонка. Колонка, ну, динамик вообще, да, колонка. Но если с лепреконом нет, ну, тогда не знаю.
2: Я тебе страшную вещь скажу, это колонка наоборот. Она наоборот преобразует вот звук в колебания в электрические, понимаешь?
1: Колонка наоборот.
3: Ну ладно, что, дозвонился.
2: Уже хорошо.
1: Да будто бы Дмитрий прям рядышком был, да и лепреконденсатор.
0: Лепреконденсатор был хороший. А мы, помните, говорили, что будем за прикольные слова тоже подарки отдавать?
1: Тоже подарки отдавать. А что, тогда слово оставим на завтра или что?
0: Давайте оставим слово на завтра, а Диме дадим подарок за прикольное слово.
2: Да, и все, отлично, да? Мы стимулируем к творчеству наших слушателей. Все, Дим, не бросай трубку.
1: Сеня.
2: Все, за эфиром поговорим обязательно. Еще обсудим какие-то слова. Может, у тебя есть какие-то идеи есть? Мы их тоже возьмем на заметку. Ну и, конечно же, отправим тебя на мозгобойню. Если ты не знаешь, чем заняться вечером, приходи туда каждую среду в 19.00. Собирай компанию друзей, участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрации в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+, ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
1: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
3: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что ж, как и конец света, собственно, мы пережили сегодняшний эфир и готовы подводить итоги, друзья.
1: Пролетел незаметно, как тот самый конец света, да. Все отлично у нас. Между прочим, все это время с нами был сертификат в лето. Пора с ним расставаться.
2: Я думала, ты какого-то человека представишь, и я буду в шоке.
1: О, Империя игр, кстати. И это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Что у них есть? Давайте поглядим. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама групповые, парение, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
0: Эльвира, кстати, написала: из вас, ребят, конечно, предсказатели, как Сеня метеоролог. Вот такие же.
1: Идеальные, конечно. Нормально. Ну, кстати, мы очень рады, что не все наши предсказания сбываются.
0: Это вообще не наши предсказания.
2: Это не наше. Мы не из ЮАР. Вы чего?
1: Даже из... Мы очень любим аббревиатуры, но все-таки мы не из ЮАР.
0: А завтра расшифруем
2: ЮАР. А давайте ЮАР расшифровываем. Я только хотела сказать. Мы же можем...
0: Всю неделю
2: говорить, что ты у меня с языка снимаешь каждую фразу.
0: Каждую фразу.
2: Мы же можем... Да хватит.
1: Мы же можем.
2: Да хватит, я сказала. Мы можем всю неделю разгонять чисто конец света, пока он не настанет.
1: Чтобы уже точно нас потом обвинили, да? Но,
2: конечно.
1: С другой стороны, некому будет обвинять.
2: Да? Как вот это некому? Посмотри, у нас полон телеграм-канал. 6000 с лишним человек, которые хотят обвинять. Еще 1000 на моем канале. Тоже тех, кто хочет обвинять. Кстати, если вы не можете... Ну, представляете, так вот происходит же иногда. Может, люди не могут просто найти мой канал? Я вот думаю, почему у меня там нет 3000? А, возможно,
0: никак.
2: Люди ищут.
0: А ничего, что у тебя и 1000 там нет. Поливаешь на моем.
1: Я единственное уверен, что это никак не связано с нижним подчеркиванием. Вот.
2: А у меня есть подозрение, что связаны. Именно поэтому сейчас я захожу в наш обычный канал. Радио Континенталь, да? В наш общий канал, на наш канал. И пишу там в комментариях какой-нибудь последний коммент. Правильно?
0: Правильно.
2: А где написать под кружочком, который нам очень нравится, где Тимон делает бла-бла-бла-бла-бла-бла?
1: Давай, да.
2: Да, там, давайте. Напишу и под тем, и под тем. Всем привет. А вот здесь написать что? Даже не знаю, как это откомментировать. Слов нет. Вот. Одни эмоции.
0: Подписывайтесь, пока не наступил конец света. Напишу вот так.
2: О, кстати.
1: Были слова. И будут сейчас эмоции у некого слушателя. Но только у одного из вас. И сегодня его имя...
2: Нет.
0: Артем,
2: конечно.
1: Артем сегодня из ТГ-канала получает, между прочим, наш подарок.
0: Выкусил Андрей. Ну что ж.
1: Даже не один.
2: А может, и какой-то один.
1: Не исключено.
2: Как знать. Тимон.
0: Сеня.
1: Ксюша.
2: Этим составом мы вернемся к вам, чтобы бодрить, веселить и непременно радовать. Ну а на сегодня все. Вот мы уходим. Вы думаете, просто так? А мы ведь не просто так уходим. Мы уходим и желаем вам
0: хорошего дня!
2: И чудес. Конечно же, чудес.
0: И доброго утра.
2: Все слова выучили?
3: Черный молнии.
2: Это я тоже знаю.
3: Тебя.
0: Это Дисней, что ли?
1: Да, это попытка сделать Дисней у нас.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Часть северо-запада Челябинска на сутки оставят без воды. И горожан зовут на семинар по защите своих прав в сфере ЖКХ. На этой неделе в Челябинске на сутки отключат холодную воду на северо-западе из-за плановых восстановительных работ на водоводе. Это коснется множества домов с 10 утра 14 октября до 10.00 15 числа. Об этом сообщает мэрия. В списке больше всего зданий по улицам Братьев Кашириных, Университетской набережной и Академика Королева. Весь перечень можно найти в телеграм-канале администрации города. Также обращают внимание жителей, что возможно снижение давления в системе водоснабжения пятиэтажек в квартале ограниченном улицами Братьев Кашириных, Косарева, Университетская набережная, Молодогвардейцы. По всем вопросам можно звонить по телефону 214-2014. В продолжении темы ЖКХ челябинцев приглашают на бесплатный семинар по отстаиванию своих прав в коммунальной сфере. Встречу посвятят тому, как бороться с произволом управляющих организаций, сообщили в мэрии. Эксперты расскажут, как найти в квитанциях скрытые переплаты, незаконные начисления и вернуть деньги. Также дадут советы, как заставить работать управляющую компанию, куда жаловаться на протекающую крышу, неубранный двор и на другие проблемы. После основной программы все желающие смогут записаться на индивидуальную консультацию. Мероприятие состоится в четверг, 15 октября, в штабе общественной поддержки на улице Кирова, 167. Начало в 6 вечера. Вход свободный. И последнее. В музее-заповеднике Аркаим организуют экологическую акцию. Волонтеры приведут в порядок популярные туристические тропы после насыщенного летнего сезона и высадят кустарники. Об этом пишет портал cheltv.ru. В программу также включена экскурсия по музею древних производств. Для желающих присоединиться к акции организуют доставку из Челябинска, рассказали в Центре проектного развития территорий и туризма. Подобные акции в популярных местах отдыха региона проводят регулярно. В предыдущие годы волонтеры помогали наводить порядок у старинной гидроэлектростанции Пороги на берегу реки Ай и в нацпарке Зюраткуль. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тортуга» ООО «Стоп-Те».
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, на севере возможен небольшой дождь, слабый юго-западный ветер, в Озерске и Снежинске плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла, в Миассе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Ольга Бузова спасает колено, Ирина Дубцова решила омолодиться, а Родион Газманов высказался о тарелочницах. Ольга Бузова пожаловалась на последствия сильной травмы ноги. Она назвала уродством то, как сейчас выглядит ее колено. По словам ведущей, она обратилась в Центр эстетической медицины, и врач был поражен от того, как выглядит ее нога. При этом звезда призналась, что еще в сентябре испытывала боли в колене, но, несмотря на это, продолжала танцевать для своих шоу. Ирина Дубцова решилась на нитевой лифтинг, чтобы улучшить качество кожи и скорректировать контур лица. По словам певицы, благодаря современной косметологии у нее нет необходимости немедленно ложиться под нож хирурга. Певица Валерия поддержала пост Дубцовой и отметила, что тоже пока не думает про операции. Родион Газманов заявил, что мужчина должен оплачивать счет за женщину в ресторане, которую пригласил на свидание. Артист раскритиковал использование термина «тарелочница». По его мнению, позорно обсуждать, на какую сумму поела девушка, и предъявлять за это какие-то требования. «Платите!» Именно так коротко и лаконично закончил свой пост Родион. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 10. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, на севере возможен небольшой дождь. Слабый юго-западный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Миассе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый восточный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0, днем в среду плюс 11-16, на юге области до 20 тепла.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
1: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
2: ЧО «ХК Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.
3: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
4: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Тенет Плюс в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5Р. Тенет Плюс. Быть элегантным.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске подрядчик заплатит 10 миллионов рублей за взятку начальнику отдела ГАИ. И в центральном районе города из кранов может пойти зеленая вода. Очередной коррупционный скандал. В Челябинске крупного дорожного подрядчика компанию «Капиталстрой» оштрафовали за взятку начальнику одного из отделов ГАИ. Об этом пишет портал chel.tv.ru. Она представляла собой услуги на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Это были большие скидки на приобретение дорогостоящих автомобилей, сотовых телефонов, наручных часов и бытовой техники. В ответ от автоинспекторов требовали закрывать глаза на нарушение правил дорожного движения со стороны сотрудников компании. Теперь фирме придется заплатить штраф в 10 миллионов рублей. Ранее ее руководителю присудили еще больший штраф в 20 миллионов, а ближайшие 3 года он проведет в колонии. В Челябинске сегодня и завтра проведут проверку тепловых сетей. Для этого используют органический краситель зеленого цвета. Он полностью безопасен, но позволяет оперативно обнаружить протечки. Проверку проведут на коммуникациях контура котельной «Западная» в границах улиц Энтузиастов, Татьяничевой, Витебской и Карла Липнихта. Краситель добавит в техническую воду, которая поступает в батареи. Если зеленая вода пойдет из крана, значит есть протечка на сетях внутри дома, и об этом нужно сообщить в управляющую компанию. А если вы увидите зеленые лужи на улицах, то нужно позвонить в компанию «УСТЭК Челябинск» по номеру 246-40-00. И последнее. В Челябинск съедутся лучшие библиотекари страны. 22 и 23 октября в областной универсальной научной библиотеке пройдут «Моргенштерновские чтения». Отдельной темой станут модные технологические тенденции. Запланированы доклады о промптах и искусстве их составления в работе библиографа. Кроме того, Иван Прозоров из Государственного Эрмитажа в формате онлайн-лекции расскажет о развитии электронных каталогов. Также на конференции подведут итоги всероссийского конкурса на лучшие библиографические издания. За победу поборется 130 претендентов из более чем полусотни регионов страны. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, на севере возможен небольшой дождь, слабый юго-западный ветер, в Озерске и Снежинске плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Миассе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

расскажи про нас, зиму свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, на севере возможен небольшой дождь, слабый юго-западный ветер, в Озерске и Снежинске плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла, в Миассе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков, слабый восточный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0, днем в среду плюс 11-16, на юге области до 20 тепла.

0: найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, удача может появиться там, где вы меньше ее ожидаете. Стремление к лучшему откроет новые возможности. Тельцы. Этот день подарит ощущение наполненности и душевного комфорта. Наслаждайтесь моментом. Близнецы. Ваша легкость и открытость помогут привлечь интересные возможности. Неожиданное предложение способно подарить новый источник вдохновения. Раки. Впереди вас ждет день приятных открытий. Вы сможете почувствовать особую ценность связей. Львы. Ваша энергия заметна окружающим и поможет добиться расположения важных людей. Искренность и доброжелательность станут главными помощниками. Девы. Сегодня вы сможете увидеть красоту в результатах своих стараний.

0: Поймите возможности и решитесь на новый шаг. Весы. День принесет ощущение легкости и приятного обновления. Хорошие новости или душевный разговор помогут наполнить пространство вокруг гармонией. Скорпионы. Вам откроется источник внутреннего вдохновения. Почувствуйте прилив энергии. Стрельцы. Будьте легки на подъем и не отказывайтесь от выгодных предложений близких людей. Козероги. Судьба напомнит о том, насколько ценен ваш труд. Приятное признание или добрый жест станут подтверждением правильности выбранного направления. Водолеи. Творческая энергия поможет наполнить обычные дела новыми красками. Рыбы. Ваша чувствительность станет источником гармонии и душевного тепла. Маленькое счастливое совпадение может подарить ощущение настоящего чуда.
1: Реклама на радио «Континенталь». Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. We'll be right back.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске мужчина привязал собаку к поручню и оставил в трамвае. И чистомен поборется за должность мэра Копейска. В Челябинске мужчина бросил собаку прямо в трамвае. Он привязал питомца к поручню и вышел, пишет портал chltv.ru. Все произошло в трамвае 16-го маршрута. Как рассказала вагоновожатая, она увидела, что один из пассажиров зашел с собакой, а на остановке «Обувная фабрика» вышел без питомца. Очевидцы рассказали, что мужчина был пьян. Собака же была без намордника, поэтому подходить к ней никто не решился. Трамвай решено было отправить в депо. Там водитель несколько часов оставался с животным, пока не приехали волонтеры. Сейчас пес находится под присмотром специалистов, которые пытаются найти его хозяев. Бывшего вице-мэра Челябинска Евгения Кряхтунова назначили временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Брянской области. Об этом сообщил местный губернатор Егор Ковальчук. Евгению Кряхтунову предстоит курировать вопросы экологии, природных ресурсов, лесного хозяйства и обращения с отходами. У него большой опыт руководящей работы в Челябинской области, прокомментировал новое назначение Егор Ковальчук. Напомню, сам Ковальчук также уроженец Челябинска. В прошлом он возглавлял городской водоканал, был вице-мэром и вице-губернатором Челябинской области, затем мэром МИАС. Кряхтунов тогда работал его заместителем, так же, как и до этого в администрации Челябинска и МУП ПОВВ. И в продолжении темы борьбы за высокие посты, челябинский чистомен может стать мэром Копейска. Известный борец с мусором, долгое время скрывавший лицо под маской, рассказал в своих соцсетях, что уже подал документы на должность. Теперь ему вместе с другими претендентами на кресло мэра придется пройти тестирование, затем кандидатам предстоит устное выступление. По итогам всех испытаний отберут минимум 2 человек. Кто из них будет руководить городом, определит Копейское собрание депутатов. Напомню, активист уже много лет устраивает необычные акции, чтобы побудить южноуральцев меньше мусорить и заботиться о природе и улицах городов. К примеру, не так давно он стал героем компьютерной игры и наказал Джека Воробья за выброшенную бутылку. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, на севере возможен небольшой дождь. Слабый юго-западный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В МИАСе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пустите, мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.

0: Идеальная комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 72-3903.
5: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, на севере возможен небольшой дождь. Слабый юго-западный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Миассе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый восточный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0, днем в среду плюс 11-16. На юге области до 20 тепла.
0: Реклама на радио «Континенталь». ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бабкинский». Проектные декларации на «Дом.РФ». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Минтай свежемороженый 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
1: Flexsites – лидер Челябинска по созданию и продвижению сайтов по оценке рейтинга Рунета 2026 года. 25 лет на рынке, больше 900 проектов. Мы ускорили разработку сайтов, внедрив ИИ-агентов. Вы получаете результат, а не ждете месяцами. Flexsites.рф.
2: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: «Тутс-тутс квиз» ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся в ресторане «Брудершафт» 17 октября на игре «Хиты 2017». И 31 октября в атмосфере Хэллоуина сыграем в игру по рок-хитам. Тематическая фотозона, мистические подарки и жаркий рок. Подробности в группе ВКонтакте «Тутс-тутс квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в октябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 399 тысяч рублей.
0: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
2: Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске подрядчик заплатит 10 миллионов рублей за взятку начальнику отдела ГАИ. И в центральном районе города из кранов может пойти зеленая вода. Очередной коррупционный скандал. В Челябинске крупного дорожного подрядчика компанию «Капиталстрой» оштрафовали за взятку начальнику одного из отделов ГАИ. Об этом пишет портал chltv.ru. Она представляла собой услуги на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Это были большие скидки на приобретение дорогостоящих автомобилей, сотовых телефонов, наручных часов и бытовой техники. В ответ от автоинспекторов требовали закрывать глаза на нарушение правил дорожного движения со стороны сотрудников компании. Теперь фирме придется заплатить штраф в 10 миллионов рублей. Ранее ее руководителю присудили еще больший штраф в 20 миллионов, а ближайшие 3 года он проведет в колонии. В Челябинске сегодня и завтра проведут проверку тепловых сетей. Для этого используют органический краситель зеленого цвета. Он полностью безопасен, но позволяет оперативно обнаружить протечки. Проверку проведут на коммуникациях контура котельной Западная в границах улиц Энтузиастов, Татьяничевой, Витебской и Карла Липнихта. Краситель добавит в техническую воду, которая поступает в батареи. Если зеленая вода пойдет из крана, значит есть протечка на сетях внутри дома, и об этом нужно сообщить в управляющую компанию. А если вы увидите зеленые лужи на улицах, то нужно позвонить в компанию «УСТЭК Челябинск» по номеру 246-40-00. И последнее. В Челябинск съедутся лучшие библиотекари страны. 22 и 23 октября в областной универсальной научной библиотеке пройдут моргенштерновские чтения. Отдельной темой станут модные технологические тенденции. Запланированы доклады о промптах и искусстве их составления в работе библиографа. Кроме того, Иван Прозоров из Государственного Эрмитажа в формате онлайн-лекции расскажет о развитии электронных каталогов. Также на конференции подведут итоги всероссийского конкурса на лучшие библиографические издания. За победу поборется 130 претендентов из более чем полусотни регионов страны. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тартуга» ООО «Стоп-Те».
3: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, на севере возможен небольшой дождь, слабый юго-западный ветер, в Озерске и Снежинске плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла, в Миассе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Ты уже идешь на Вита Свита?
1: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
0: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
1: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
0: Вита Свита, 14 октября, Челябинск, Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
2: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
3: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ Сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на т2.ру.
4: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, на севере возможен небольшой дождь. Слабый юго-западный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Миассе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый восточный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0, днем в среду плюс 11-16. На юге области до 20 тепла.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Абрикос сушеный курага 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
4: Указана цена на автомобиль GLN J6 публикация. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
5: Ваш заказ доставлен.
6: Я ничего не заказывал.
5: Личный парк.
6: Личный парк?
5: Он входит в комплектацию.
6: А он большой?
5: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
7: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
1: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
2: ЧО «ХК Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
3: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в Регинос автомобили Теннет по специальной цене от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Больше пространства с Теннет Т4Л, больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Пройдите тест-драйв в Теннет Регинос на Свердловском тракте 5Р и выберите свой Теннет.
4: Цена действительно на модель Теннет Т4Л в комплектации «Актив» 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. Яркий объект пролетел в небе над Челябинской областью. И Минтарифов региона заключила соглашение о сдерживании цен на топливо. Южноуральцы сняли на видео пролет яркого объекта, похожего на метеор, пишут региональные СМИ. Огненный шар с длинным хвостом заметили в 10 часу вечера в минувший понедельник. Самой вероятной причиной появления яркого следа в небе называют ступеньки тайской ракеты-носителя. Она была запущена 17 сентября, ее вход в атмосферу как раз прогнозировали на 12 октября. Траектория проходила над центром Южного Урала с запада на восток. Сообщалось, что на орбиту доставили два спутника. По словам специалистов, при падении отработавших ступеней в атмосферу угрозы людям нет, большая часть конструкции сгорает в небе, а то, что долетает до земли, падает вдали от населенных пунктов. Министерство тарифного регулирования региона совместно с областным управлением антимонопольной службы заключило соглашение с независимыми операторами АЗС о сдерживании цен на моторное топливо, пишут региональные СМИ. Документы подписаны с компанией «Нефтересурс» и индивидуальным предпринимателем. Установлена стоимость бензина и дизельного топлива, не превышающая утвержденный предельный уровень. Соглашение подписано в соответствии с постановлением правительства России, которое позволяет органам власти субъектов заключать подобные договоры с независимыми операторами для стабилизации топливного рынка. В Копейске прошел чемпионат России по велокроссу в дисциплине эстафета. По итогам команда Южного Урала впервые в истории регионального спорта завоевала золотые медали первенства страны в этой дисциплине. Как сообщает Уралпресс, наши спортсмены стали сильнейшими в очень напряженной борьбе. Второе место заняла Удмуртская республика, на третьей строчке – Свердловская область. Соревнования прошли при поддержке Министерств спорта России и Челябинской области. Напомню, что эстафета в велокроссе – это последовательное преодоление трассы по пересеченной местности участниками команд. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске и Озерске плюс 13. В Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Миассе осадки, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Ольга Бузова спасает колено, Ирина Дубцова решила омолодиться, а Родион Газманов высказался о тарелочницах. Ольга Бузова пожаловалась на последствия сильной травмы ноги. Она назвала уродством то, как сейчас выглядит ее колено. По словам ведущей, она обратилась в Центр эстетической медицины, и врач был поражен от того, как выглядит ее нога. При этом звезда призналась, что еще в сентябре испытывала боли в колене, но, несмотря на это, продолжала танцевать для своих шоу. Ирина Дубцова решилась на нитевой лифтинг, чтобы улучшить качество кожи и скорректировать контур лица. По словам певицы, благодаря современной косметологии у нее нет необходимости немедленно ложиться под нож хирурга. Певица Валерия поддержала пост Дубцовой и отметила, что тоже пока не думает про операции. Родион Газманов заявил, что мужчина должен оплачивать счет за женщину в ресторане, которую пригласил на свидание. Артист раскритиковал использование термина «тарелочница». По его мнению, позорно обсуждать, на какую сумму поела девушка, и предъявлять за это какие-то требования. «Платите!» Именно так коротко и лаконично закончил свой пост Родион. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
3: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: За окном осень, в кино сумерки, а на душе вампирская романтика. Тогда срочно собирайте команду и приходите на тематическую мозгобойню «Сумерки». Игра с вопросами по фильмам и книгам, любимые персонажи, красивые кадры, саундтреки и любимые моменты. Игра подойдет не только для опытных команд, но и для простых любителей вампирской саги. 18 октября в 16:00. Ресторан «Брудершафт».
6: Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске и Озерске плюс 13. В Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Миассе осадки, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 12-17.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
2: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: из высокой аварийности в Челябинске усиливают патрулирование дорог, и жителям столиц региона напомнили о крупных штрафах за негабаритный мусор. В Челябинске госавтоинспекция усиливает контроль дорожной обстановки. В пресс-службе ведомства сообщили, что ситуация с аварийностью в октябре вызывает серьезную обеспокоенность. Всего за несколько дней произошло 15 ДТП, которые унесли жизни троих человек. Еще 14 получили травмы. Сотрудники ДПС будут ежедневно выявлять нетрезвых водителей, граждан, севших за руль без прав. Особое внимание уделят перевозке детей. Инспекторы также напоминают об опасности отвлечения от вождения на телефоны, наушники и бортовые системы. Пешеходам для собственной безопасности рекомендуют в темное время суток использовать световозвращающие элементы. Мэрия Челябинска обратилась к горожанам из-за проблем с вывозом мусора. В ряде случаев причиной становятся автомобильные шины, строительные и другие отходы. По городским правилам благоустройства оставлять такие предметы в баках для бытовых отходов и рядом с ними нельзя. Данный мусор не входит в зону ответственности регоператора по обращению с ТКО, и несоблюдение правил приводит к захламлению площадок. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность со штрафами до 250 000 рублей. Также автомобилистов просят не парковаться рядом с контейнерными площадками. Необычайно теплая для октября погода привела к аномалиям на Таганае. Здесь снова выросли грибы-лисички и зацвела земляника. Об этом рассказали сотрудники нацпарка в соцсети ВКонтакте. Отмечается, что лисички в этом сезоне побили все рекорды. Во-первых, грибы появились раньше срока на фоне затяжных летних дождей. Во-вторых, их урожайность превысила показатели наблюдений предыдущих лет. И как только пригрело солнце, после снегопада лисички появились снова. Кроме того, в лесу расцвела земляника, некоторые цветы уже дали зависть, поэтому если еще потеплее, то можно будет собрать и ягоды, говорят специалисты. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске и Озерске плюс 13. В Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Миассе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске и Озерске плюс 13. В Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Миассе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0, днем в среду плюс 12-17.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Творог 9%, 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
3: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
4: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Flat Online». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробностей поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, удача может появиться там, где вы меньше ее ожидаете. Стремление к лучшему откроет новые возможности. Тельцы. Этот день подарит ощущение наполненности и душевного комфорта. Наслаждайтесь моментом. Близнецы. Ваша легкость и открытость помогут привлечь интересные возможности. Неожиданное предложение способно подарить новый источник вдохновения. Раки. Впереди вас ждет день приятных открытий. Вы сможете почувствовать особую ценность связей. Львы. Ваша энергия заметна окружающим и поможет добиться расположения важных людей. Искренность и доброжелательность станут главными помощниками. Девы. Сегодня вы сможете увидеть красоту в результатах своих стараний. Поймите возможности и решитесь на новый шаг. Весы. День принесет ощущение легкости и приятного обновления. Хорошие новости или душевный разговор помогут наполнить пространство вокруг гармонией. Скорпионы. Вам откроется источник внутреннего вдохновения. Почувствуйте прилив энергии. Стрельцы. Будьте легки на подъем и не отказывайтесь от выгодных предложений близких людей. Козероги. Судьба напомнит о том, насколько ценен ваш труд. Приятное признание или добрый жест станут подтверждением правильности выбранного направления. Водолеи. Творческая энергия поможет наполнить обычные дела новыми красками. Рыбы. Ваша чувствительность станет источником гармонии и душевного тепла. Маленькое счастливое совпадение может подарить ощущение настоящего чуда.
1: Реклама на радио «Континенталь». Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8 351 220 76 76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: после масштабных проверок иностранцев на Южном Урале завели более 100 уголовных дел. И челябинские хирурги избавили пациентку от огромной опухоли. На Южном Урале подвели итоги второго этапа федеральной операции «Нелегал», сообщает региональное управление МВД. Сотрудники полиции совместно с другими ведомствами и при силовой поддержке Росгвардии провели масштабные рейды. Они охватили гостиницы, общежития, хостелы, стройплощадки, рынки, тепличные хозяйства и другие места, где могут находиться иностранные граждане. В итоге задокументировано 137 преступлений и около 1300 административных правонарушений в сфере миграции, завели более 100 уголовных дел, принято 240 решений об выдворении приезжих за пределы России. Работа по контролю в сфере миграции на Южном Урале продолжается. Сложную операцию провели врачи одной из челябинских клиник. Молодой пациентке удалили огромную миому. Доброкачественную опухоль выявили специалисты областной клинической больницы номер 2, куда обратилась горожанка, рассказали в медучреждении. По словам врачей, подобные ситуации всегда требуют индивидуального решения, идет оценка всех рисков, затем определяется объем операции. В данном случае было важно провести вмешательство своевременно и максимально бережно. Главное, что женщина получила необходимую помощь, отмечают специалисты. Операция прошла успешно, сейчас пациентка проходит реабилитацию. Осенняя высадка деревьев прошла в Челябинске в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Она состоялась на территории городского бора, где теперь будут расти еще 10 сибирских кедров, сообщает портал chiltv.ru. Саженцы доставили из питомника в Нязепетровском округе. Участие в мероприятии приняли сотрудники Главного управления лесами и ветераны. В этом году проходит 8-й сезон акции «Сохраним лес». На Южном Урале за несколько месяцев высадили более 550 тысяч деревьев, а за предыдущие 7 лет несколько миллионов. Цель акции в новом сезоне – высадить 70 миллионов деревьев по всей России. В Челябинской области инициативу поддержали более полутора десятков городских и муниципальных округов. И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тортуга», ООО «Стоп-Т».
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске и Озерске плюс 13. В Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Миассе, Сатке, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Пропустите, мне только посмотреть.
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
5: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Ты думал все понарошку,

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске и Озерске плюс 13. В Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Миассе осадки, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0, днем в среду плюс 12-17.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сметана 20% 900 граммов 129 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
3: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
4: Неоферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Парнинский». Проектные декларации на «Дом.РФ». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
5: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
6: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, я слепый шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: «За бортом» или «На плаву». Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
1: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
2: ЧО «ХК Трактор». Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
3: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
4: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске власти обсуждают вопрос компенсации за сбои сервисов Яндекса, и челябинцев предупреждают об отключении воды на сутки. Компания Яндекс продолжает устранять последствия атак беспилотников на свои дата-центры. Вопрос возможных компенсаций пользователям обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишут федеральные СМИ. Повреждения инфраструктуры привели к перебоям в работе сервисов. Это коснулось и многих южноуральцев. В частности, были сложности с заказами такси. При этом в компании заверили, что деньги клиентов Яндекс.Пэй находятся в безопасности, несмотря на технический сбой. А Яндекс.Клауд и сервис Яндекс.360 будут бесплатными до конца октября для всех действующих клиентов. Жителям северо-запада Челябинска напоминают о завтрашнем отключении холодной воды. Это коснется более 200 многоквартирных домов. Воды не будет с 10 утра среды до 10.00 четверга 15 октября, сообщает мэрия. В списке многоэтажки по улицам Братьев Кашириных, Академика Королева, Парковой, Салавата Юлаева и по многим другим. Горожан просят заблаговременно сделать запас воды. Кроме того, в этот же период, завтра с 10 утра, возможно снижение давления в водопроводе в нескольких кварталах. В частности, эта территория ограничена улицами Братьев Кашириных, Косарева, Университетской, Набережной и Молодогвардейцев. На все вопросы ответят специалисты муниципального предприятия водоотведения по телефону 214-2014. Южный Урал присоединится к общероссийскому экономическому диктанту. Он пройдет уже в 10-й раз. Предложат выполнить тестовые задания для школьников, студентов колледжей, вузов и всех желающих. Вопросы посвящены экономической истории и теории, памятным датам, основным современным процессам, пишет портал chel.tv.ru. Писать диктант предстоит онлайн и на региональных площадках. На Южном Урале они организованы в колледжах и университетах в Челябинске и Сатке. Пройдет акция 14 октября. Итоги представят на Всероссийском экономическом собрании, посвященном Дню экономиста, которое отмечается ежегодно 11 ноября. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске и Озерске плюс 13. В Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Миассе осадки, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Ольга Бузова спасает колено, Ирина Дубцова решила омолодиться, а Родион Газманов высказался о тарелочницах. Ольга Бузова пожаловалась на последствия сильной травмы ноги. Она назвала уродством то, как сейчас выглядит ее колено. По словам ведущей, она обратилась в Центр эстетической медицины, и врач был поражен от того, как выглядит ее нога. При этом звезда призналась, что еще в сентябре испытывала боли в колене, но, несмотря на это, продолжала танцевать для своих шоу. Ирина Дубцова решилась на нитевой лифтинг, чтобы улучшить качество кожи и скорректировать контур лица. По словам певицы, благодаря современной косметологии у нее нет необходимости немедленно ложиться под нож хирурга. Певица Валерия поддержала пост Дубцовой и отметила, что тоже пока не думает про операции. Родион Газманов заявил, что мужчина должен оплачивать счет за женщину в ресторане, которую пригласил на свидание. Артист раскритиковал использование термина «тарелочница». По его мнению, позорно обсуждать, на какую сумму поела девушка, и предъявлять за это какие-то требования. «Платите!» Именно так коротко и лаконично закончил свой пост Родион. На этом сегодня все. С вами был Тимон.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавайл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавайл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавайл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
1: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс. Создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Тенет Плюс в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5Р. Тенет Плюс. Быть элегантным.
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.

0: Идеальная комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске и Озерске плюс 13. В Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Миассе осадки, Златоусте, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 12-17.
2: Реклама на радио «Континенталь».

0: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
1: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Пельмени Ложкарев сочные с бульоном 139 рублей 90 копеек за 900 граммов. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 октября.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLAND J6 в «Планета Авто». Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLAND J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в «Планета Авто» на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
4: Указано цена на автомобиль GLAND J6 в комплектации. Актив на дату 1 октября 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
4: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Та-та-та-таврия.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, удача может появиться там, где вы меньше ее ожидаете. Стремление к лучшему откроет новые возможности. Тельцы. Этот день подарит ощущение наполненности и душевного комфорта. Наслаждайтесь моментом. Близнецы. Ваша легкость и открытость помогут привлечь интересные возможности. Неожиданное предложение способно подарить новый источник вдохновения. Раки. Впереди вас ждет день приятных открытий. Вы сможете почувствовать особую ценность связей. Львы. Ваша энергия заметна окружающим.

0: Правление. Водолеи. Творческая энергия поможет наполнить обычные дела новыми красками. Рыбы. Ваша чувствительность станет источником гармонии и душевного тепла. Маленькое счастливое совпадение может подарить ощущение настоящего чуда.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
3: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
2: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
3: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
2: Вита Свита, 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru, 18+.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ой, внуки приехали.
1: Бабуля, а сосиски есть?
0: Есть, на сливках от чебаркульской птицы. Я всегда их беру.
2: А они сочные?
0: Еще бы, я их с яичницей делаю. Яйца тоже от чебаркульской птицы.
1: Бабуля, а можно мы у тебя жить останемся?
0: Оставайтесь, внуков много не бывает.
3: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
6: На красивом, элегантном,
7: проходимом и компактном.
5: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
7: Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

море, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: яркий объект пролетел в небе над Челябинской областью, и Минтарифов региона заключило соглашение о сдерживании цен на топливо. Южноуральцы сняли на видео пролет яркого объекта, похожего на метеор, пишут региональные СМИ. Огненный шар с длинным хвостом заметили в 10 часу вечера в минувший понедельник. Самой вероятной причиной появления яркого следа в небе называют ступень китайской ракеты-носителя. Она была запущена 17 сентября, ее вход в атмосферу как раз прогнозировали на 12 октября. Траектория проходила над центром Южного Урала с запада на восток. Сообщалось, что на орбиту доставили два спутника. По словам специалистов, при падении отработавших ступеней в атмосферу угрозы людям нет. Большая часть конструкции сгорает в небе, а то, что долетает до земли, падает вдали от населенных пунктов. Министерство тарифного регулирования региона совместно с областным управлением антимонопольной службы заключило соглашение с независимыми операторами АЗС о сдерживании цен на моторное топливо, пишут региональные СМИ. Документы подписаны с компанией «Нефтересурс» и индивидуальным предпринимателем. Установлена стоимость бензина и дизельного топлива, не превышающая утвержденный предельный уровень. Соглашение подписано в соответствии с постановлением правительства России, которое позволяет органам власти субъектов заключать подобные договоры с независимыми операторами для стабилизации топливного рынка. В Копейске прошел чемпионат России по велокроссу в дисциплине эстафета. По итогам команда Южного Урала впервые в истории регионального спорта завоевала золотые медали первенства страны в этой дисциплине. Как сообщает Уралпресс, наши спортсмены стали сильнейшими в очень напряженной борьбе. Второе место заняла Удмуртская республика, на третьей строчке – Свердловская область. Соревнования прошли при поддержке Министерств спорта России и Челябинской области. Напомню, что эстафета в велокроссе – это последовательное преодоление трассы по пересеченной местности участниками команд. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 12-17.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
3: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
4: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
6: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет во тьме. Но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 12-17.

0: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Минтай свежемороженый 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLAND J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLAND J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
3: Указано цена на автомобиль GLAND J6 в комплектации. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок.
5: В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
6: Та-та-та-таврия.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
1: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
2: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
1: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
2: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
1: Вита Свита. 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в «Регинос» автомобили «Теннет» по специальной цене от 1 миллиона 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Больше пространства с «Теннет Т4Л». Больше технологий и комфорта с «Теннет Т7». Пройдите тест-драйв в «Теннет Регинос» на Свердловском тракте 5Р и выберите свой «Теннет». Цена действительно на модель «Теннет Т4Л» в комплектации «Актив» 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 20 октября в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце. Жили-были в планете авто по выгодной цене.
2: И в октябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 399 тысяч рублей.
1: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: из-за высокой аварийности в Челябинске усиливают патрулирование дорог, и жителям столиц региона напомнили о крупных штрафах за негабаритный мусор. В Челябинске госавтоинспекция усиливает контроль дорожной обстановки. В пресс-службе ведомства сообщили, что ситуация с аварийностью в октябре вызывает серьезную обеспокоенность. Всего за несколько дней произошло 15 ДТП, которые унесли жизни троих человек. Еще 14 получили травмы. Сотрудники ДПС будут ежедневно выявлять нетрезвых водителей, граждан, севших за руль без прав. Особое внимание уделят перевозке детей. Инспекторы также напоминают об опасности отвлечения от вождения на телефоны, наушники и бортовые системы. Пешеходам для собственной безопасности рекомендуют в темное время суток использовать световозвращающие элементы. Мэрия Челябинска обратилась к горожанам из-за проблем с вывозом мусора. В ряде случаев причиной становятся автомобильные шины, строительные и другие отходы. По городским правилам благоустройства оставлять такие предметы в баках для бытовых отходов и рядом с ними нельзя. Данный мусор не входит в зону ответственности регоператора по обращению с ТКО, и несоблюдение правил приводит к захламлению площадок. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность со штрафами до 250 000 рублей. Также автомобилистов просят не парковаться рядом с контейнерными площадками. Необычайно теплая для октября погода привела к аномалиям на Таганае. Здесь снова выросли грибы-лисички и зацвела земляника. Об этом рассказали сотрудники нацпарка в соцсети ВКонтакте. Отмечается, что лисички в этом сезоне побили все рекорды. Во-первых, грибы появились раньше срока на фоне затяжных летних дождей. Во-вторых, их урожайность превысила показатели наблюдений предыдущих лет. И как только пригрело солнце, после снегопада лисички появились снова. Кроме того, в лесу расцвела земляника, некоторые цветы уже дали зависть, поэтому если еще потеплее, то можно будет собрать и ягоды, говорят специалисты. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды — термы «Тортуга», ООО «Стоп-Те».
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 12-17.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
4: Согласно исследованию ООО «МТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
6: Черно-белое. Трактор. Теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков. Выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов. Фаст-трек. Повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы «Трактор» на официальном сайте hctractor.org.
7: ЧОО «ХК «Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1. 0+.

0: Идеальная комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15.00+.
2: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
3: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 12-17.

0: Тянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Абрикос сушеный курага 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
5: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Телефон рекламной службы 72-3903.
8: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: от FlexSites. Быстро, качественно, под ключ за месяц. Нужен сайт? Заходите на flexsites.rf.
1: «За бортом» или «На плаву» – руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: вафли – это только к чаю.
1: А вот и нет. Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: после масштабных проверок иностранцев на Южном Урале завели более 100 уголовных дел, и челябинские хирурги избавили пациентку от огромной опухоли. На Южном Урале подвели итоги второго этапа федеральной операции «Нелегал», сообщает региональное управление МВД. Сотрудники полиции совместно с другими ведомствами и при силовой поддержке Росгвардии провели масштабные рейды. Они охватили гостиницы, общежития, хостелы, стройплощадки, рынки, тепличные хозяйства и другие места, где могут находиться иностранные граждане. В итоге задокументировано 137 преступлений и около 1400 административных правонарушений в сфере миграции, завели более 100 уголовных дел, принято 240 решений об выдворении приезжих за пределы России. Работа по контролю в сфере миграции на Южном Урале продолжается. Сложную операцию провели врачи одной из челябинских клиник. Молодой пациентке удалили огромную миому. Доброкачественную опухоль выявили специалисты областной клинической больницы номер 2, куда обратилась горожанка, рассказали в медучреждении. По словам врачей, подобные ситуации всегда требуют индивидуального решения, идет оценка всех рисков, затем определяется объем операции. В данном случае было важно провести вмешательство своевременно и максимально бережно. Главное, что женщина получила необходимую помощь, отмечают специалисты. Операция прошла успешно, а сейчас пациентка проходит реабилитацию. Осенняя высадка деревьев прошла в Челябинске в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Она состоялась на территории городского бора, где теперь будут расти еще 10 сибирских кедров, сообщает портал chel.tv.ru. Саженцы доставили из питомника в Нязепетровском округе. Участие в мероприятии приняли сотрудники Главного управления лесами и ветераны. В этом году проходит 8-й сезон акции «Сохраним лес». На Южном Урале за несколько месяцев высадили более 550 тысяч деревьев, а за предыдущие 7 лет несколько миллионов. Цель акции в новом сезоне – высадить 70 миллионов деревьев по всей России. В Челябинской области инициативу поддержали более полутора десятков городских и муниципальных округов. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 12-17.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Внимание всем киноманам! Готовы насладиться вопросами о культовом кино, вспомнить интересные детали и кадры? Тогда ждем вас на кинотурнир «Мозгобойни». Уже 22 октября тематическая игра «Только картинки». Никаких текстовых вопросов и увлекательный формат для тех, кто любит кино и воспринимает информацию визуально. Встречаемся 22 октября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 12-17.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, удача может появиться там, где вы меньше ее ожидаете. Стремление к лучшему откроет новые возможности. Тельцы. Этот день подарит ощущение наполненности и душевного комфорта. Наслаждайтесь моментом. Близнецы. Ваша легкость и открытость помогут привлечь интересные возможности. Неожиданное предложение способно подарить новый источник вдохновения. Раки. Впереди вас ждет день приятных открытий. Вы сможете почувствовать особую ценность связей. Львы. Ваша энергия заметна окружающим и поможет добиться расположения важных людей. Искренность и доброжелательность станут главными помощниками. Девы. Сегодня вы сможете увидеть красоту в результатах своих стараний. Поймите возможности и решитесь на новый шаг. Весы. День принесет ощущение легкости и приятного обновления. Хорошие новости или душевный разговор помогут наполнить пространство вокруг гармонией. Скорпионы. Вам откроется источник внутреннего вдохновения. Почувствуйте прилив энергии. Стрельцы. Будьте легки на подъем и не отказывайтесь от выгодных предложений близких людей. Козероги. Судьба напомнит о том, насколько ценен ваш труд. Приятное признание или добрый жест станут подтверждением правильности выбранного направления. Водолеи. Творческая энергия поможет наполнить обычные дела новыми красками. Рыбы. Ваша чувствительность станет источником гармонии и душевного тепла. Маленькое счастливое совпадение может подарить ощущение настоящего чуда.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске власти обсуждают вопрос компенсации за сбои сервисов Яндекса, и челябинцев предупреждают об отключении воды на сутки. Компания Яндекс продолжает устранять последствия атак беспилотников на свои дата-центры. Вопрос возможных компенсаций пользователям обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишут федеральные СМИ. Повреждения инфраструктуры привели к перебоям в работе сервисов. Это коснулось и многих южноуральцев. В частности, были сложности с заказами такси. При этом в компании заверили, что деньги клиентов Яндекс.Пэй находятся в безопасности, несмотря на технический сбой. А Яндекс.Клауд и сервис Яндекс.360 будут бесплатными до конца октября для всех действующих клиентов. Жителям северо-запада Челябинска напоминают о завтрашнем отключении холодной воды. Это коснется более 200 многоквартирных домов. Воды не будет с 10 утра среды до 10:00 четверга 15 октября, сообщает мэрия. В списке многоэтажки по улицам братьев Кашириных, Академика Королева, Парковой, Салавата Юлаева и по многим другим. Горожан просят заблаговременно сделать запас воды. Кроме того, в этот же период, завтра с 10 утра, возможно снижение давления в водопроводе в нескольких кварталах. В частности, эта территория ограничена улицами братьев Кашириных, Косарева, Университетской, Набережной и Молодогвардейцев. На все вопросы ответят специалисты муниципального предприятия водоотведения по телефону 214-2014. Южный Урал присоединится к общероссийскому экономическому диктанту. Он пройдет уже в 10-й раз. Предложат выполнить тестовые задания для школьников, студентов колледжей, вузов и всех желающих. Вопросы посвящены экономической истории и теории, памятным датам, основным современным процессам, пишет портал chel.tv.ru. Писать диктант предстоит онлайн и на региональных площадках. На Южном Урале они организованы в колледжах и университетах в Челябинске и Сатке. Пройдет акция 14 октября. Итоги представят на Всероссийском экономическом собрании, посвященном Дню экономиста, которое отмечается ежегодно 11 ноября. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 12-17.

когда вокруг тишина, внутри пробиваются сабы. Ты люби меня, ведь в этом мире безумно. Любовь на грани искусства. Люби меня русской душой, но с поцелуями по-французски.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 12-17.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

закаты, ты в них слишком часто уходила, не обернувшись посмотреть, смотрю ли вслед тебе сейчас. Но все равно несу цветы и целюсь в щечку, целую мимо.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вроде снова зажгутся огни, значит мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Он заказал тебе подарок, прямой доставкой из Перу. Но, к сожалению, корабль с твоим подарком утонул.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.